0: На Урале 6 часов. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.

0: Австралия. 7 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда.
1: Жизнь.
2: Жизнь.

0: ваше утро бодрее. Здесь в эфире «Смотри радио». Присоединяйся к нам и, конечно же, вместе с нами наслаждайся выходными. А их зарядим в полной мере здесь под лучшие ритмы. Ну, конечно же, и твои сообщения нам понадобятся. Желаем всем доброго утра вместе в эфире «Смотри радио».
1: Чувствуй глубже. Смотри. Смотри. Радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
2: В ХБшку на ТЗБ!
1: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
3: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: В эту минуту в городе Орске плюс 23 градуса, сегодня днем будет плюс 32, облачно, к вечеру плюс 28 градусов, в Ясном сейчас плюс 22 градуса, вечером будет плюс 34, в Кундыке и Медногорске плюс 18, вечером будет плюс 31, а в Оренбурге сейчас плюс 21, вечером будет плюс 30. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль «Сезон». Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
3: Метеохит.
6: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

встречаем ваше утро яркими эмоциями. И, конечно же, помогаем вам взбодриться, чтобы успеть как можно больше. Здесь и прямо сейчас давай вместе с нами активно двигать это утро яркими ритмами. Поможет нам Feist Family, Феликс Джин присоединится, Holiday Boy будет и Temper City уже далее. Смотри, радио.

0: успех. АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость в каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
3: Телефон рекламной службы 25 08.

0: Избавляем с самого утра вас от сомнений. Сегодня нужно сделать так, чтобы вы точно получили максимум удовольствия от происходящего. Лето за окном, выходные с нами, так что давайте развлекаться. Ну и о планах тоже не забывайте. Если уже приготовили, вы красавчики, ими поделитесь с нами на портале smotri.radio. А если без планов сейчас кто-то проснулся, скорее накидай хотя бы парочку на сегодня, чтобы точно день не зря пройден был.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама.
1: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
2: «О, это чудо! Как прекрасно!»
1: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
3: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. ОГРН 314-565-832-800-224.
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: В эту минуту в городе Орске плюс 23 градуса, сегодня днем будет плюс 32, в Ясном сейчас плюс 25, днем будет плюс 34 градуса, в Кувандыке и Медногорске плюс 20, днем будет плюс 31, а в Оренбурге сейчас плюс 22, плюс 30 ожидается сегодня днем. Информация о погоде была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
5: Метеохит.

0: на Урале 8 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и яичницей с колбасой.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем, друзья, двери в новый час вместе с вами здесь и сейчас. Делаем так, чтобы вы настроились на выходные правильно, получили бурю эмоций с самого раннего утра, который поможет вам улыбнуться и насладиться моментом. Давайте это делать вместе. Поможет нам группа Чили. Выйдет Мейзел и Мэршел Джефферсон. И скоро расскажу про праздники.
2: Смотри, смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: В эту субботу, 11 июля, отмечаем Всемирный день шоколада. Также целый день соглашения сегодня. Со всеми соглашаемся, особенно если вас приглашают куда-нибудь повеселиться. Также сегодня Всемирный день массажа, Всемирный день лошади, Международный день эфирных масел. Также день художника по свету сегодня, Международный день купания нагишом и день нейтрино. Ну и, конечно же, сегодня поздравляем именинников. Итак, сегодня именины у Германа, Ивана, Сергея, Павла и Василия. А что отмечаете вы сегодня? Рассказывайте нам, а мы вас обязательно поздравим.
0: Реклама.

0: Смотри прямую трансляцию.
1: Смотри прямую трансляцию.
0: И оставляй приветы. На портале smotri.radio.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
1: Подробные условия, точнее, у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно рекламы.
2: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
3: О, офигеть.

0: Точный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Автоджаз в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия – установка. Магазин «Автоджаз». Орск. Нефтяников 3.
4: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси? Звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных. Звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
5: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
6: Макс, Макс, Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио!
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
9: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
10: В эту минуту в Орске плюс 23 градуса. Сегодня днем будет плюс 32, ну а в Ясном плюс 25, днем будет плюс 34. В Кувандыке и Медногорске плюс 21, днем будет сегодня плюс 31. А в Оренбурге плюс 22, днем будет плюс 30. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
11: Реклама.
12: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия. Свежемороженое без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
9: Метеохит.
13: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио, смотри жизнь.
14: Подробности на смотри.радио.

0: Лавочку в наш эфир только что добавил Кост Лакост. И, конечно же, вы вместе с нами. Давайте тоже не стесняйтесь добавлять в это утро ваши эмоции через наш портал smotri.radio. Укрепляем свои положения и чувства здесь, прямо сейчас, чтобы это все вас радовало. Вместе с нами с самого раннего утра танцуем и поем. Присоединиться к нам группа «Руки вверх» Стасик и Асти, будет Heaven. И, конечно же, Дэвид Кейв уже далее в эфире.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: А чего там интересного звезды нам рассказали про этот день? Сейчас узнаем.
2: Овен.
1: Вы будете заряжены двойной порцией энергии. Вам, пожалуй, даже нужно будет что-то докинуть еще по делам, потому что вы легко будете со всем справляться.
2: Телец.
1: У вас может появиться навязчивая идея, которая не даст вам покоя, пока вы не выполните ее. Так что давайте дерзайте с самого утра.
2: Близнецы.
1: Немедленно бросайте все дела и займитесь увеселением себя любимого. Вам сегодня необходимо расслабиться.
2: Рак.
1: Тем, кто придет сегодня с желанием втравить вас в какую-то авантюру, стоит отпору сказать твердое «нет». Этот день не предназначен для активных, а уж тем более для агрессивных действий.
2: Лев.
1: Если вы будете не согласны с чем-то, что будет происходить сегодня, не молчите. Скажите об этом вслух, впоследствии это очень вам пригодится, даже если вас и не послушают.
2: Дева.
1: Сократите круг общения, вы будете очень уязвимы эмоционально, и присутствие рядом с вами большого количества людей перенести вам не получится.
2: Весы.
1: Вам придется менять мнение на бегу, не пытайтесь дождаться, пока изменчивый мир прогнется, прогибайтесь сами, и тогда получите больше шансов на успех.
2: Скорпион.
1: Вам будет доставлять удовольствие откладывать самые неожиданные номера, только бы удивить окружающих. Делайте, только не слишком увлекайтесь.
2: Стрелец.
1: Вам придется связать воедино массу мелких подробностей, прежде чем вы начнете хоть что-нибудь понимать в происходящем. Велика вероятность стать объектом не слишком умного розыгрыша, будьте внимательнее.
2: Козерог.
1: Вы склонны выполнять лишнюю работу. Ограничьте свои действия собственными интересами.
2: Водолей.
1: Ленность ваша возрастет беспредельно, поскольку расстаться с диваном не получится. Почитайте книжку хотя бы.
2: Рыбы.
1: Воспоминания — штука, безусловно, приятная, однако гораздо больше пользы и удовольствия можно получить, если смотреть вперед. Гороскоп был собран при помощи сайта igni.com. Мы желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.
0: Гороскоп.

Реклама. Хищники в Орске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР. Магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск. Проспект Ленина, 80. Новотроицк. Улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.

0: Автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
2: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
3: Для лиц старше 18 лет.
4: Телефон рекламной службы 20.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Вместе с вами, друзья, наслаждаясь этим выходным, мы не забываем делиться вашими пожеланиями и то, что вы присылаете к нам, поднимает нам настроение. Давайте улыбнемся вместе и почитаем ваши пожелания. Макс, доброе утро, всем хорошего настроения. Большой привет от Светланки, всем прилетел. Привет большой передаю всему городу Орску от Жени. Сообщение прилетело, и ваше тоже пожелание с утра пораньше ждем в эфире.
1: Чувствуй глубже. Смотри.
2: Радио. Don't

0: планируете строительство дома, гаража или перепланировку, тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Метеохит.
3: Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: В эту минуту в городе Орске плюс 26 градусов. Сегодня днем будет плюс 32. В Ясном плюс 27 в эту самую минуту, а днем будет плюс 34. Также в Кумдыке Медногорске плюс 24, днем будет плюс 31. А в Оренбурге в эту минуту плюс 25, сегодня днем будет плюс 30 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: Уралия 9 часов. Это радио. Реклама. Утро начинается с желен и с вареными сочными сосисками.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: с Мочалов на Радио Хит.
1: Разгоняемся по полной здесь в эфире «Смотри радио», чтобы точно все успеть. Сегодня мы вместе с вами с самого раннего утра распланировали того, чего больше всего хочется сегодня получить. А если вы нет, то давайте догоняйте. А мы тут уже точно знаем, куда двигаться и чего хотим. Нам в этом, во-первых, помог гороскоп. Во-вторых, мы тут уже давненько отдыхаем. Так что всем проснувшимся привет и давайте двигаться активнее. Поможет музыка, так что не сбивайтесь с волны.
2: Смотри, смотри,
0: радио.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Небо звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радиохит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. «Пробалкон» 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
4: Поражайте. Удивляйте. Умиляйте. Вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь.
5: С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Вознецова, 21. Телефон 30-68-98.
6: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской, 4. В «Точке» на открытом «Монтаже» Гали готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская, 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
0: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: В эту минуту в городе Орске плюс 26 градусов. Сегодня днем будет плюс 32. В Ясном плюс 27 в эту самую минуту, а днем будет плюс 34. Также в Кумдыке-Медногорске плюс 24, днем будет плюс 31. А в Оренбурге в эту минуту плюс 25, сегодня днем будет плюс 30 градусов. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
8: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.
9: Включи новое окно в своем доме.
0: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Мы урожай обильный очень любим. Готовим, сушим, солим, маринуем. Скоро к нам придет зима большая. Припасы точно никому не помешают. В сети магазинов «Милый дом» банка стеклянная 2 литра 49 рублей. Крышки металлические 50 штук 159 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас 22-49-30. 22-49-39.
5: Телефон рекламной службы 20.

0: солнцем вместе с Хиглом, Элмайлом, Энджелом и Ультранайтом. И, конечно же, делаем это активно. Солнце сегодня будет тоже мега активно. Жара за окном, лет с нами и лучшая музыка здесь в эфире. Так что давайте, не стесняясь, превратим этот день в праздник. И, конечно же, лучшая музыка нам поможет. На горизонте будет Игорь Крид, Тайс Гергерт и Зиверт и Каталина уже далее.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников 3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный восьмиядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбоустройства 3 в одном, антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяников 3».
3: Ищешь удобную одежду? В «Мегарай» костюмы, футболки, шорты, топы, велосипедки и леггинсы. «Мегарай» – удобную одежду выгодно покупай.
4: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
5: За окном в городе Орске плюс 28 градусов. Сегодня днем будет плюс 32, а в эту минуту в Ясном плюс 29. Днем будет плюс 34 градуса. В Кундыке Медногорске прямо сейчас плюс 26. Днем будет плюс 31 градус. А в Оренбурге в эту минуту плюс 26. Днем будет плюс 30. Информация о погоде была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
6: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

0: на Урале 10 часов. Это радио Хит. Реклама. Утро начинается с желен и вкусного бутерброда. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В школе номер 43 Орска будет отремонтирована система отопления. Согласно аукциону, выставленному на портале госзакупок, торги стартуют от суммы 292 тысячи рублей. В рамках ремонта подрядная организация заменит манометры и обновит теплоизоляцию труб, а также выполнит сопутствующие монтажные работы. Сейчас идет подготовка документации для конкурсных процедур по выбору подрядчика, после чего будет составлен детальный график работ. Период проведения работа с даты заключения договора до 18 августа 2026 года. В Бугуруслане заведено уголовное дело против местного жителя за организацию деятельности иностранной структуры, признанной нежелательной в России. Мужчина на протяжении 4 лет обеспечивал ее работу и распространял идеологию через интернет и общение. Деятельность пресекли сотрудники управления ФСБ. Дело возбуждено по статье 284, предусматривающей наказание до 6 лет лишения свободы. В Анапе разрешили открыть 83 пляжа, еще 14 участков побережья сейчас проходят проверку. Об этом сообщили в правительстве. Одновременно в городе продолжают устранять последствия разлива мазута после крушения танкеров в Керченском проливе. На пляже завозят дополнительный слой чистого песка. Все работы проходят под контролем Роспотребнадзора. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 93 копейки, 100 тенге 16 рублей 23 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxors.ru доступен всегда для срочных сообщений.
3: Реклама. Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
4: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
5: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.

0: Мочалов на Радио Хит.
1: Будем двигаться активнее этим утром и, конечно же, заполним вокруг себя пространство улыбками, хорошим настроением. За окном лето, выходные с нами, так давайте их проживем по полной и в лучших ритмах. Так что не сбивайтесь с волны, какие праздники сегодня можно будет ответить, узнаем совсем скоро в эфире.
2: Смотри.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске».
1: В эту субботу, 11 июля, отмечаем Всемирный день шоколада. Также сегодня Всемирный день массажа. Целый день соглашений сегодня. И еще Всемирный день лошади. Также сегодня Международный день купания нагишом. Международный день эфирных масел. И день художника по свету. Также день нейтрино сегодня. Ну и, конечно же, поздравляем именинников. У Германа, Ивана, Сергея, Павла и Василия сегодня именины. Ну а что вы будете праздновать, рассказывайте нам на портале smotri.ru.

0: Ждем твои сообщения.
1: Пиши в Макс и Телеграм. 8 9 2 2 8 7 8 2 9 2 9.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора, ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
2: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от такси «Лидер». 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
5: Включи новое окно в своем доме.
6: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

эти выходные насыщенными вместе с вами. Добавляем музыки, конечно же, возможность общаться и передавать ваши эмоции здесь и прямо сейчас. Давайте заглядывайте к нам на портал smotri.radio, рассказывайте ваши грандиозные планы на эти выходные. Мы же продолжаем делать утро продуктивнее. Скоро расскажем о том, каким будет сегодняшний день в гороскопе. И, конечно же, добавим еще музыки. Смотри, радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Что интересного нам рассказали звезды про эту субботу, узнаем в гороскопе.
2: Овен.
1: Вы будете заряжены двойной порцией энергии, так что сегодня вы сможете сделать все, чего запланировали за эту неделю. Постарайтесь помочь также всем близким.
2: Телец.
1: У вас может появиться навязчивая идея, которая не даст вам покоя, пока вы не воплотите ее в жизнь, либо не убедитесь в полной ее несостоятельности. А общаться с вами будет непросто.
2: Близнецы.
1: Немедленно бросайте все дела и займитесь увеселением себя любимого. Вам сегодня просто необходимо развлечься.
2: Рак.
1: Тем, кто придет с желанием втравить в вас какую-то авантюру, стоит от поворот дать поворот. Вот этот день не предназначен для активных действий.
2: Лев.
1: Если вы будете не согласны с чем-то, что будет происходить сегодня, не молчите, скажите об этом вслух, впоследствии это очень вам пригодится.
2: Дева.
1: Сократите круг общения на этот день, вы будете очень уязвимы. Эмоциональное присутствие рядом с вами большого количества людей принесет вам только неудовольствие.
2: Весы.
1: Вам придется менять мнение на берегу. Не пытайтесь дождаться, пока изменчивый мир прогнется под вас, прогибайтесь под него сами.
2: Скорпион.
1: Вам будет доставлять удовольствие открывать самые неожиданные моменты и делать яркие встречи. Вы найдете много новых друзей.
2: Стрелец.
1: Вам придется связать воедино массу мелких подробностей, прежде чем вы начнете хоть что-нибудь понимать в происходящем. Велика вероятность стать объектом не слишком умного розыгрыша.
2: Козерог.
1: Вы склонны выполнять лишнюю работу. Сегодня ограничьтесь тем, что действительно нужно только вам.
2: Водолей.
1: Ленность ваша возрастет беспредельно. Поскольку расстаться с диваном вам все равно не получится, прочитайте какую-нибудь книгу.
2: Рыбы.
1: Воспоминания – штука, безусловно, приятная, однако гораздо больше пользы и удовольствия можно получить, если смотреть чуть дальше, туда вперед. Гороскоп был собран при помощи сайта ignia.com. Мы желаем счастья и удачи всем знакам зодиака.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют.

0: нас.
1: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Если скучно, если грустно и тоска сжигает вмиг, прочь печаль. Собрались быстро и скорее на пикник. В сети магазинов «Милый дом» наборы посуды для пикника в ассортименте 249 рублей. Кресло-шезлонг в ассортименте от 3599 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
3: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18 лет.
5: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
4: Для лиц старше 16 лет.
6: Телефон рекламной службы 25-08-07.
7: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Украшаем этот день яркими эмоциями и передаем их через ваше послание. Доброе утро, радио. Хочу передать тебе огромный привет своей любимой Наталье Сергеевне. Чтобы день был волшебным, будь на позитиве. Я люблю тебя, целую, обнимаю. Александр Викторович написал нам привет, любимое радио. Всем отличных выходных. Погода хорошая. Привет моему любимому Александру Викторовичу. Люблю тебя, родной. Скоро будем вместе. Всем Борьбу уже большой-большой привет прилетел. Ну и мы передаем привет всем, кто на волне. Вы же, друзья, делитесь с нами вашими эмоциями. Портал смотри.радио поможет.

0: реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
2: Не грузятся новости. Интернет пропал.
3: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
2: Прикинь, и даже без интернета.
3: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
4: Все Оренбуржье в одном касании.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: будет открыта обновленная центральная библиотека имени Горького и стела «Город трудовой доблести». Вечером состоится концерт с участием местных и приглашенных артистов, а завершится праздник фейерверком в 22:00. В Оренбурге на улице Магнитогорская произошло ДТП, в котором пострадал 14-летний водитель мопеда. Мальчик получил травмы и был госпитализирован. По предварительным данным, напротив дома номер 54 столкнулись автомобиль «Вортекс Стинга» под управлением 24-летнего водителя и мопед. Водитель автомобиля выполнил разворот, а мопед двигался слева в попутном направлении. В России упала посещаемость продуктовых магазинов. Как пишет Лента.ру, в продуктовых формата у дома клиентов стало меньше на 10%. Алкомаркеты и табачные магазины потеряли 14%, пивные 8%, специализированные продуктовые лавки 5%. Аналитики зафиксировали падение числа чеков в супермаркетах в январе-июне на 4%. Посещаемость супермаркетов, расположенных в торговых центрах, сократилась на 5%. Далее информация о курсе валюты. Доллар 75 рублей 93 копейки, 100 тенге 16 рублей 23 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
2: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
3: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
4: Citigroup. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
5: Жизнь.
6: Жизнь.
4: Каждый.

0: Макс Мочалов на Радио Хит.
1: Открываем новый час вместе с Леди Гагой. Конечно же, не думаем даже останавливаться. У нас впереди яркие выходные. Давайте, суббота почти добралась до своей половины. 11 часов и 5 минут уже на наших студийных. Так что включаемся в этот день по полной. Поможет нам Коста Лакоста, Дебош и Феликс Джин и Каскейд. Далее.
2: Смотри.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Макс. Макс. Макс. Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
2: Смотри радио.
3: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
4: Подписывайся на Смотри Радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
5: Категория 16+.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри Радио. Смотри жизнь.
8: Подробности на смотри.радио.

Не забываем, друзья, вместе с нами делать громче, ведь сегодняшний день должен быть ярким и по-летнему запоминающимся. Так что присоединяйтесь к нам, у нас здесь весело и даже горячо. А мы вместе с вами добавим в этот день еще яркие события, которые вы уже, я уверен, организуете. Так что о них нам расскажите на портале smotri.radio. Мы же добавим Шузы Капспорт, Али Мартин и Консул Тренинг уже далее.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
1: В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки просто чисто 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски Aura Total Care 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
4: Автоджаз в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. 3 в одном. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин «Автоджаз». Орск, Нефтяников, 3.
5: Телефон рекламной службы 25

0: Ускоряемся вместе с вами, Дмитриенко, и бежим навстречу выходным и, конечно же, ярким моментам и таким же встречам. Вместе с нами напоминайте родным и близким, как вы соскучились, и то, что вы хотите их поскорее увидеть сегодня, донести до них ваши эмоции, не только всегда готовы и рады мы здесь в эфире «Смотри радио». Заглядывайте к нам на портал «Смотри.радио» и пишите. Ну, а мы вместе с вами, конечно же, продолжим наслаждаться моментом. Видите ли, за окном, в эфире лучшая музыка, так что давайте сделаем так, чтобы точно выходные запомнились надолго.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
3: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». Мамма мия! Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск. Краматорская 10.

0: Далее. Полдень. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Citigroup. Бюро недвижимости.

0: Денежный ущерб составил свыше 15 миллионов рублей. Самые распространенные схемы – звонки из колл-центров, оформление микрозаймов и обман на интернет-площадках, сообщают в полиции. В России изменится правило расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Как пишет Интерфакс, при определении цены запчастей больше не будут учитывать слишком дешевые аналоги, если они стоят на 70% меньше оригинала. Расходные материалы станут рассчитывать без скидок. Кроме того, страховщики должны будут полностью учитывать стоимость одноразовых деталей, например, уплотнителей и наклеек. Ожидается, что в среднем выплаты по ОСАГО вырастут примерно на 10%, а по отдельным запчастям до 40%. Далее информация о курсе валюты. Доллар 75 рублей 93 копейки, 100 тенге 16 рублей 23 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
6: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.

0: 12+.
1: Жаркое лето наконец-таки наступило, и мы не можем терять время зря. Скоро уже его половина останется. Так что выходные прокачаем лучшими треками недели, которые отобрали наши телеслушатели на портале smotri.radio. Отбор пройден, теперь давайте слушать и танцевать. Пока вы заканчиваете последние приготовления, я напомню тех, кто был на вершине в прошлый раз.
2: Лидеры прошлой недели
1: открывали тройку лучших, а Алок и Иллениум с треком To The Moon. На втором месте были Алок, Зебы, Португал, The Man с треком Dive Into The Ocean.

0: Hit Music Chart.
1: И сразу же начинаем с самого грандиозного провала в нашем чарте. Еще такого не было ни разу, что трек, который закрывал наш топ в прошлом выпуске, в сегодняшнем его открывает. Поздравляю, это случилось. С первого места на 20 место просто-таки обвалился Алок и Халид с треком Dive Into The Me.
2: 20 место.

0: Music Chart.
1: Только что мы слышали Софию Энзау, Мадизм Роберта Майлза. Их трек «Хаутея» еще с прошлого года так понравился нашим телеслушателям, что они помогли ему добраться до лета 2026-го, где ему, кстати, самое место. Ведь в нем ритмы, которые отлично подойдут как для отдыха на природе, так и для вашей личной вечеринки в городе. И чтобы вам танцевалось веселее, не стесняйтесь делать громче, мы же добавим еще жару, поможет нам Анна Айсти и Дима Билан своим эпилогом.
0: 18 место.

0: Hit Music Chart.
1: Двигаться под солнцем нам помогает Hugel, Elmael, Angel и Ultra Night. Их трек Move to the Sun в этот раз на 17 месте. Ну а вы уже успели насладиться небесным светилом? Может, даже успели загореть? Если да, то ваш лет точно не проходит впустую. А всем остальным советую наверстывать упущенное и догонять. Ведь летний сезон, как и наш хит-парад, никого ждать не будет. Мы же уже до 16 строчки добрались. Тут у нас Егор Крид и Артик Асти с «Кармой».
2: 16 место.

0: Hit Music Chart.
1: Это были Another и 54 Ultra с треком Talk to You. Ну а мы продолжим после рекламной интеграции на Смотри Радио.
2: Реклама.
0: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
3: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
4: Для лиц старше 12 лет.
5: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование. Каким оно должно быть? Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
6: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки. А любимый человек скажет:
7: «О, это чудо! Как прекрасно!»
6: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
8: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
9: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян НА.
10: Где найти стильную одежду своего размера? Легкие

0: бетона насоса. 324-824. ООО «Афина».
1: Включи новое окно в своем доме.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
2: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
3: Стремимся к лучшему вместе с вами. Вы к своим идеальным выходным, а мы к первому месту нашего топа. Не зря же вы вместе с нами всю неделю голосовали за своих любимчиков. Ну а мы расставляем их по местам. Но это не главное. Главное, чтобы вы были в том самом месте, где весело и тепло. А чтобы стало жарко, ловите трек «Grizzland». Airbox сегодня на 14-м месте.
1: 14-е место.

0: Music Chart.
1: Продолжаем наше яркое путешествие в прямом эфире. И только что своим пройденным путем с нами поделился Оффенбах. Его трек Miles Away остановился на 13 месте. Мы не верим в предрассудки и уверены, что этот трек еще может залететь. Кстати, такое уже бывало, ведь некоторые, попав на 13-ю строчку, получали буст от наших телеслушателей и летели вверх. Куда направимся и мы? На 12-е место переходим. Тут слушаем Айсберг, Герта и Зиверт и их банк.
0: 12-е место.

0: Hit Music Chart.
1: Если кто-то вдруг отвлекся, на связи Макс Мочалов, и мы только что прошли 11-ю строчку нашего хит-парада, где радостно нам пели Кельвин Хэрис и Джази. Их трек Satisfy с нами совсем недавно, и тот факт, что он почти попал в десятку лучших, открывает перед ним большие перспективы. Таким же многообещающим новичком также был Ибен. Его трек Hollow продолжает удерживаться в нашем топе уже не один месяц, и сегодня он 10-й.
2: 10-е место.

0: Music Chart.
1: Только что мы слушали Джона Саммита, The World и Джулию Кранч с треком Shades of Blue. Ну а вернемся мы после рекламы.
2: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
3: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
4: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО ТК «Город Орск», проспект Мира, 21. УГРН 115 565 801 83 39.
7: Телефон рекламной службы 25 08 07.
0: Взгляни на мир под другим углом.
8: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио. 20 лучших треков

0: Как часто у вас бывает, что вы чего-то очень хотите купить или захватить из дому, но вдруг видите что-то более нужное и подходящее, хватаете это и забываете про старых, проверенных друзей. Так вот, мы не забываем, даже если вы забыли. И сейчас мы вам напомним про тех, кто был в нашем топе в прошлом выпуске. Сегодня, увы, выбывают Боб Синклер и Кейджа с треком «I Can Wait». Фордера и D.O.D. с треком Think About Us. И Тедди Суимсу мы тоже говорим до свидания. Он вместе с мистером Кноу It All уходит.
1: Music Chart.
0: Кто знает, может они еще вернутся, мы же двигаемся дальше. И на восьмом месте у нас Алок Зеба и Португал The Man с треком Dive Into The Ocean.
2: Восьмое место.

0: Music Chart.
1: Лию Бойко и ее экспонат вновь кидает из стороны в сторону. То она взлетает, то вновь падает. Была на 4-м месте, потом опустилась аж на 15-е. Вот сегодня она на 7-м. По-моему, наши телеслушатели еще прислушиваются к тому, что несет этот трек. Вот и меняется их отношение к данному произведению. То выше становится, то ниже. А вот следующему они точно

0: Hit Music Chart.
1: Невероятная Beowulf и ее Феникс так зажгли на этой неделе, что наши телеслушатели одарили ее 5-м местом. Отличный результат, особенно если посмотреть на то, что в последнее время она частенько опускалась намного ниже. Но ее Феникс сможет дать огня и пробудет с нами еще долго. Может, даже столько же, сколько с нами Альберт Брайт. Трек Wild уже точно может считаться одним из лучших за последний год. И сегодня он останавливается в шаге от тройки лучших.
2: Четвертое место.

0: Music Chart.
1: Никуда не переключаемся, продолжим наш топ после рекламной интеграции.
2: Реклама. Чанган Юниэс, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юниэс меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 8809.
3: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
4: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
5: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрала мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
7: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от PAO Совкомбанк. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.

0: подробности на smotri.radio. Главный музыкальный рейтинг Оренбуржья.
1: Хит Мьюзик Чарт.
0: И Макс Мочалов в эфире Радио Хит. Категория 12+.
2: Грандиозные изменения в этот раз коснулись первых двух мест нашего топа. Но вот на третьем месте все спокойно. Вторую неделю подряд тут у нас трек «To the Moon». И это единственный трек на вершине от Алока. Если вы вдруг забыли, до этого две недели подряд все три верхних строчки занимали треки, которым приложил свое творчество Алок. А остался один, и на третьем месте он вместе с Иланем.
1: Третье место.

0: Хит Мьюзик Чарт.
1: Это было предрешено. То, как она газовала с самого первого дня, дало понять всем, что скоро новинка от Зиверт взлетит. Газообразное состояние певицы вышло на новый уровень. Теперь всем понятно, что она одна сможет даже больше, чем все, что можно купить за все деньги в банке. Который, кстати, тоже продолжает хайповать в нашем топе. Но сейчас мы о другой песне. «Газа» сегодня занимает второе место.
2: Второе место.

гарантировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься? И что?

0: Где уже об этом только не писали и не репостили. Шаде, шаде, еще раз шаде, звучит уже отовсюду. А вот история о создании трека раскрывает, что никакой шаде-то и нет. Но это уже другая и история. Ну а мы поздравляем парней с первым местом.
1: Первое место.

0: Hit Music Chart.
1: Лучше собираем для вас еженедельно и делаем это с яркими эмоциями здесь в эфире «Смотри радио». Но без ваших голосов на портале «Смотри.радио» нам не обойтись. Так что залетайте, голосуйте, выбирайте лучших и до новых встреч в эфире. С вами был Макс Мочалов. Всем огонька!

0: Австралия. 13 часов. Это радио Хит. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области предупреждает о росте числа укусов клещей в регионе. В Орске пострадало уже 90 человек. Всего же с начала сезона в медицинские организации с жалобами на укусы обратились свыше 2000 человек, 700 из них дети. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Оренбурге, Новотроицке и Бузулуке. Пока не зафиксировано ни одного случая клещевого вирусного энцефалита или иксодового клещевого боррелиоза. Село Зубаревка, расположенное на северо-западе.

0: произошло около часа ночи на автодороге Кузайкино-Нурлат в Черемшанском районе. По данным МЧС, в автобусе находились 46 человек, включая двух водителей и двух детей. Погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением. Точные причины аварии установит проверка. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 93 копейки, 100 тенге 16 рублей 23 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxsource.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Citigroup, бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
6: Жизнь.
7: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: большущий привет, Настя Центр. Сегодня с тобой на связи. Признаюсь честно, за эти пару дней моих выходных безумно соскучилась по вам, по нашим слушателям, по вашим сообщениям, приветам, по рассказам, что там интересного в вашей жизни происходит. Ну, знаете, это вот как звонок родному или ближнему. Каждый день нужно позвонить, узнать, как у них дела, быть может, что-то интересное свершилось. Вот так же и с вами. Очень хочется узнать, как там в вашей жизни, что нового интересного произошло, пока я здесь отсутствовала. Так что обязательно пишите, рассказывайте, зачитаем в конце этого часа с огромным удовольствием.
1: Чувствуй глубже.
2: Смотри.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей – в общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установлено.
3: Да ты волшебник!
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные, электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
2: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Саму установку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход. Код каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Про-балкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена по Совкомбанк.
6: Поражайте. Удивляйте. Умиляйте. Вдохновляйте. Влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Вознецова, 21. Телефон 30-68-98.
7: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
8: Включи новое окно в своем доме.
9: Смотри радио. Смотри жизнь.
10: Подробности на смотри.радио.

0: это жаркое лето проводим в самой лучшей и приятной компании. Конечно, в эфире «Радио Хит». И на эти выходные строим различные планы. Да, устали мы, чуточку поджарились за эту неделю. На работе было сложно, скорее всего, в такую погоду. Ну, а теперь самое время охладиться, отдохнуть. Ну, а быть может, наоборот. Если вы работаете в офисе, где дует кондиционер, и вечные споры о том, чтобы его включить или выключить, кто замерз, а кому жарко, то вы можете погреть свои косточки на солнышке. Ну и, в общем, сделать это под лучшую музыку, звучащую в эфире «Радио Хит». В любом случае, мы будем оставаться рядом, будем вас поддерживать и дарить позитив по максимуму. Ваша же задача – писать нам в ответ. Привет, поздравления, сообщения и рассказы о том, как проводите свои выходные. Так что жду уже сейчас. Телеграм и Макс 8922-878-2929.
1: В твоем ритме. Смотри,

0: В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки просто чисто 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски Aura Total Care 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
2: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
3: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников-3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный восьмиядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G-модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в одном. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяников-3».
4: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824, 324-824, ООО «Афина».
5: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
6: В ХБшку на ТЗБ!
5: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей

0: максимально низкой стоимости. Звоните 330044 или 330049. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Телефон рекламной службы 25.

0: без музыки нам не обойтись, так же, как и без ваших приветов, которые прилетают к нам в студию. Здесь, в эфире «Радио Хит», нам прилетело сообщение от Натальи Борзуновой. Привет, наше любимое «Радио Хит». Всем отличных выходных, погода пока хорошая. Привет моему любимому Александру Викторовичу. Люблю тебя, родной, скоро будем вместе. Всему Оренбуржью привет с Оренбурга. Мы вас, Наталья, благодарим, вам тоже огромнейший привет. Вот вашему любимому тоже пламенный привет, салют от всей команды «Радио Хит». Мы ждем еще больше сообщений, еще больше приветов, поздравлений, рассказов о том, как собираетесь проводить эти выходные. Ну и, естественно, музыку будем вам дарить. Так что ни в коем случае не отключайтесь, впереди все только самое интересное.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения, Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП Арутюнян Н.А.

0: Австралия. 14 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В этом году Орск отметит день рождения 5 сентября. Основные мероприятия пройдут на стадионе «Авангард». Будет открыта обновленная центральная библиотека имени Горького и стела «Город трудовой доблести». Вечером состоится концерт с участием местных и приглашенных артистов, а завершится праздник фейерверком в 22:00. В Оренбурге из Казахстана пытались ввести 18 тысяч живых раков, всего 200 ящиков. Во время проверки специалисты выявили сразу несколько нарушений ветеринарного законодательства. Так, вид деятельности предприятия и адрес производства, указанные в ветеринарном сертификате, не соответствовали сведениям, содержащимся в реестре организаций и лиц Республики Казахстан. Кроме того, на ящиках с раками отсутствовала обязательная маркировка. В результате грузоперевозчика привлекли к административной ответственности, а всю партию живых раков вернули отправителю в Казахстан. В Югре начали использовать беспилотники для доставки медицинских грузов в труднодоступные населенные пункты. Об этом сообщается на сайте «Аргументы и факты». Во время одного из первых рейсов дрон доставил лекарства из районной больницы в поселок.

0: Пушкина Ирина работала мастером ногтевого сервиса.
1: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
2: City Group. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня. Новости.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Уже здесь и сейчас слушаем самую лучшую волну и наслаждаемся моментом. Естественно, классные треки будут сопровождать нас в течение всего дня, все события. Все это будем сопровождать самой прекрасной музыкой, которая, кстати, полюбится уверенно всем. Здесь для каждого найдет свой трек, где-то повеселее, где-то более грустный. Ну, в общем, будем наслаждаться и двигаться только вперед. Так что не забывайте брать нас с собой и делать громче.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни, автосалон 2000, по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42 88 09.
1: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни, автосалон 2000. Цена действительно на момент.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас.

0: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Ну что, друзья, вот уже обед, 14:23 на наших студийных. Ну, немножко запоздал обед, но все-таки. Знаете, хотелось бы, конечно, этот день успеть провести ярко, музыкально, естественно, зарядиться эмоциями в этот замечательный выходной день. Ну и успеть побольше, не знаю, отправиться на прогулку, сделать какие-то дела, которые вы откладывали всю неделю. В общем, сил вам, наши дорогие слушатели. И обязательно пишите и рассказывайте, как проходят ваши выходные. А может быть, что-то грандиозное запланировали или уже успели свершить. Ждем обязательно ваших историй. А мы же будем продолжать дарить хорошую музыку, звучащую в эфире Радио Хит.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь, город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Мегарай. Новая школьная коллекция уже в продаже. Блузки, рубашки, сарафаны, юбки, брюки, костюмы, колготки, гольфы и школьная обувь. Выгодно товары для школы покупай в Мегарай.

0: Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Телефон рекламной службы 250807.
6: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
7: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на смотри.ру.

А ваш ответ, привет или поздравление, сообщение принесет интернет нам в студию, а мы после этого зачитаем на все Оренбуржье для ваших родных, близких, друзей и знакомых. Так что предлагаю вам уже сейчас взять свой гаджет в руки и отправиться вперед навстречу приключениям вместе с лучшей музыкой, естественно, вместе с лучшим настроением и вашими приветами. Здравствуйте, как ваше настроение? Я вас люблю поставить музыку, особенно гимн Орск.ру. Светлана нам написала такое сообщение. Кстати, раньше у нас всегда была такая вот история, что в начале определенных часов у нас играл гимн Орск.ру и гимн Радио Хит. Но как-то вот решили мы немножко сменить эту привычку, чтобы вы немножко соскучились, что ли, по этим замечательным гимнам, по этим хитам. Поэтому уверена, что, может быть, совсем скоро снова будем это ставить. Так что, друзья, если что, можете просто найти в интернете и послушать с удовольствием, если вы так сильно любите. Ну и музыку от Радио Хит тоже можно найти в интернете. Прямо, значит, ищите нас. Смотри радио, и все, и сразу переходите на наш портал. Там и прямую трансляцию можно посмотреть, послушать, написать сообщение. В общем, все там. А пока что у нас Жень Трофимов, пока вы пишете с самолетами со своими. Ну а после информация о погоде будет. Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Про-балкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем, отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30, код города 35-37. Про-балкон, ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
0: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260. Без возрастных ограничений. Метеохит. Партнер прогноза погоды. Магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
2: Прямо сейчас расскажу о погоде. В городе Орске плюс 33, вечером плюс 30 градусов. В Оренбурге плюс 31, вечером плюс 32. В Ясном плюс 33, вечером плюс 32 градуса. В Кувандыке и Медногорске плюс 32, вечером плюс 29. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
0: Реклама.
3: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для рожек «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» — Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
0: Метеохит.

0: далее. 15 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желе. А ты решил, что приготовить на ужин? Новости.
1: Новости представляет Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг.
2: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Оренбургстат опубликовал свежие данные по потребительским ценам на 6 июля. За неделю, заметнее всего, выросли цены на овощи и некоторые лекарства. Лидером подорожания стал картофель. Его цена увеличилась на 11% до 66 рублей за килограмм. Лук репчатый прибавил 5%, свекла и морковь около 1,5. Самый неожиданный скачок зафиксировали в аптеках. Активированный уголь, который всегда считался самым дешевым и доступным лекарством, за неделю подорожал на 5%. Упаковка из 10 таблеток теперь стоит почти 27 рублей. В Авдулино произошел пожар, в котором пострадал несовершеннолетний. Сообщение о возгорании поступило в МЧС 10 июля. Травмы получил подросток 2008 года рождения. На нем огнем была повреждена одежда. Его госпитализировали. Предварительная причина пожара – нарушение требований пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Обстоятельства устанавливаются, сообщает пресс-служба регионального МЧС. Минпросвещение подготовило рекомендации по продолжительности просмотра телевизора детьми. Детям от 3 до 7 лет рекомендуется смотреть телевизор не более 30 минут в день. Детям от 8 до 10 лет – до 1 часа. А подросткам от 11 до 14 лет советуют проводить у экрана не более 1,5-2 часов в день. А в возрасте от 14 до 18 лет – до 3 часов, делая перерыв каждый час. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 93 копейки, 100 тенге 16 рублей 23 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.com.

0: приветствую в эфире Радио Хит, 15.05 на студийных, и это новый час, который мы открываем с лучшей музыкой. София Инзао здесь только что прозвучала, ну а после у нас здесь Ярбокс отметится и рубрика Хит Холидей, в которой мы расскажем тебе, какие же праздники и события отмечают сегодня, 11 июля, так что предлагаю тебе подключиться уже сейчас и не пропустить ни одного важного события и мероприятия.
1: Смотри, радио.

0: что было в этот день. Hit Holiday. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Ну что, друзья, самое время рассказать о праздниках. 11 июля на календаре. Сегодня любители сладкоежки. Всемирный день шоколада отмечается 31 год этому событию. Всех любителей шоколада поздравляю. И, кстати, знаете, классный рецепт. Любители шоколада, точнее,

любителей клубники, малины. Покупайте, значит, шоколад. Берете это все дело в шоколад, так, макаете малинку, да, там, клубнику, и все, и в холодильник. И потом такой десерт получается, ну, просто пальчики оближешь, особенно если вы любите шоколад, то это прекрасно. Всемирный день массажа сегодня отмечается. Вот, и, пожалуйста, выходной день. Ваши близкие трудились, работали, так что вот можете подарить им сегодня сеанс спа, а именно день массажа устроить друг другу. Также сегодня целый день соглашения со Вселенной. Вот такой есть. Всемирный день лошади. А также сегодня Международный день купания нагишом, друзья. Но давайте-ка вот без этого всего, если вы едете куда-то на пляж, давайте-ка в одежде. Лучше, чтобы окружающих не смущать. А также сегодня Международный день эфирных масел отмечается. День художника по свету, день светооператора. 152 года этому событию. А также сегодня день московского транспорта. День сегодня из интересного. Какой здесь день моря, друзья. Но очень хотелось бы, конечно, в эту жаркую погоду на море куда-нибудь, красота, но у нас здесь тоже есть свои плюсы, так что о них мы поговорим чуточку позже. День подбадривания одиноких, день черничного маффина, а также сегодня день коктейля мохито. Алкоголь, если что, вредит вашему здоровью, но мохито есть и безалкогольный, что, кстати, очень вкусно и полезно. День шахтера сегодня отмечается, а также день плавательного бассейна, праздник моря и рыбака, день ярмарочной еды. Сегодня именины, друзья, у Германа, Ивана, Сергея, Павла и Василия. Мы причастных поздравляем, двигаемся вперед и напомним, что данная информация была предоставлена сайтом kalin.ru. Реклама.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки просто чисто 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски Aura Total Care 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акции действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Папе на работу, маме в магазин, а бабушку в Оренбург.
2: Задачи могут быть разные, а такси – универсальным. Для вашего удобства новый тариф «Универсальный» от «Такси Лидер» 45 99 99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ «Город-межгород» для всего один номер 45 99 99. «Такси Лидер Орск». Еще удобнее, еще выгоднее.
1: Алло, а можно такси к школе?
3: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824. ООО «Афина».

0: Широчайший выбор итальянских котлов по глобально сниженным ценам. Установим, запустим, обеспечим запчастями. Магазин «Газовик». Орск. Краматорская 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Ну что ж, друзья, вот он, яркий, жаркий летний день, выходного дня, суббота, 11 июля на календаре, середина лета, это значит, как много еще хочется успеть отдохнуть, насладиться моментом, позагорать вдоволь, ну, может быть, где-то искупаться на речке, главное, в специально отведенных местах, а может быть, съездить к родным, пожарить шашлыков, или, я не знаю, придумать что-то дома, какую-нибудь перестановку, что-нибудь выбросить ненужное, в общем, все это возможно, друзья. Так что обязательно будьте с нами, подключайтесь, дарите друг другу позитив, хорошее настроение, а мы подарим музыку, звучащую в эфире Радио Хит.
1: Поймай настроение. Смотри Радио.

0: Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Если дома бегают, летают, часто сильно жить мешают. Не терпим с вредными букашками соседства. Специальные от паразитов купим средства. В сети магазинов «Милый дом». Липкая лента от мух «Фумибат» 7 рублей. Ловушка от тараканов «Блокбастер» 22 рубля. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом».

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. НПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в НПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
2: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
3: «О, это чудо! Как прекрасно!»
2: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
6: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
2: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
2: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
3: Автоджаз в Орске. Большое поступление автомобильных компрессорных холодильников от 30 до 50 литров. Охлаждение до минус 22 градусов. Гарантия, установка. Магазин Автоджаз. Орск, Нефтяников 3.
1: Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть. Когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями 2199 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Прямо сейчас в городе Орске плюс 34, вечером плюс 28, в Оренбурге плюс 30, вечером плюс 27, в Ясном плюс 34, вечером плюс 33, в Кувандыке и Медногорске плюс 31, вечером плюс 30. Информация была предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 990 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» – Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: Австралия. 16 часов. Это радио. Реклама. День продолжается с желен и котлетами на обед. Новости.
1: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.

0: Знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области предупреждает о росте числа укусов клещей в регионе. В Орске пострадало уже 90 человек. Всего же с начала сезона в медицинские организации с жалобами на укусы обратились свыше 2000 человек, 700 из них дети. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Оренбурге, Новотроицке и Бузулуке. Пока не зафиксировано ни одного случая клещевого вирусного энцефалита или иксодового клещевого боррелиоза. Село Зубаревка, расположенное на северо-западе Оренбургского района, залило водой после недавнего дождя. Вода из реки затопила дороги и дворы и пришла в дома. Если часть людей могут сейчас хотя бы выехать через Бродецкое в Оренбург, то 10 домов на Заречной отрезаны от остального мира. Перебраться через обычно смирную речку сейчас невозможно. Сейчас зубаревцы спасают имущество, поднимают повыше вещи в домах и выгоняют из затопленных сараев скот. Сегодня ночью в Татарстане рейсовый междугородний автобус Самара-Набережные Челны съехал в кювет и перевернулся. ДТП произошло около часа ночи на автодороге Кузайкина-Нурлата в Черемшанском районе. По данным МЧС, в автобусе находились 46 человек, включая двух водителей и двух детей. Погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением. Точные причины аварии установит проверка. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 93 копейки, 100 тенге 16 рублей 23 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
2: Я Тришкина Татьяна, работала в банковской сфере специалистом.
3: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
4: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
5: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
6: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Ситигрупп.

Приветствую всех в эфире Радио Хит. Естественно, сегодня с вами Настя Центр на студийных 16.05. Хорошее настроение, яркая музыка, море позитива у нас впереди. Так что предлагаю тебе подключиться уже сейчас, сделать громче и не забыть позвать своих родных, близких и друзей. Пусть они тоже насладятся моментом, услышат все самое прекрасное уже сейчас. Мы же будем двигаться вперед и ждать еще ваших приветов и сообщений.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
5: Чтобы в августе, сломя голову, школьную форму не искать, в «Мегарай все для школы» приходи покупать. В «Мегарай все для школы». Сарафаны, блузки, юбки, банты, рубашки, брюки, галстуки, туфли, носки и колготки, чешки, кроссовки, кеды, рюкзаки. «Мегарай. Выгодно все для школьника, покупай».
6: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
7: Смотри радио.
8: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
9: Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально.
10: Категория 16+.
11: Включи новое окно в своем доме.
12: Смотри радио. Смотри жизнь.
13: Подробности на смотри.радио.

0: хочется как можно больше сделать в эти выходные. Но жара все-таки, знаете, зловещая у нас за окном, поэтому лень делать все. Да и вообще выходить куда-то. Но единственный вариант, это, конечно, поехать куда-нибудь на природу, позагорать, погреть свои косточки и искупаться в более прохладном водоеме, не знаю, или, может быть, в речке. Но главное, там, где безопасно, друзья, об этом важно помнить. Ну и брать с собой музыку от Радио Хит, она пригодится всегда, везде, во всем, уверена в этом. Тем более, что у нас есть разная музыка, а для всех она точно подойдет. Каждый найдет свою любимую. Мы же будем двигаться дальше, продолжать дарить эти треки специально для вас уже в это мгновение. Так что делаем громче и наслаждаемся.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Праздник каждый день. Будь в курсе всех с рубрикой «Хит Холидей». Каждый день на Радио Хит. Партнер «Хит Холидей» – флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Для лиц старше 12 лет.
2: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
3: Вы камильфо и ваш бонтон. Иметь костюмы от Бастон. Мужская неотразимость. В каждой линии, в каждой складке. Классика мужского гардероба в фирменном салоне Бастон. Убедительный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Дисконтная система скидок. Площадь Воснецова, торговый центр Универмаг, первый этаж. Салон Бастон. Мужской выбор.
4: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер. Быстрый расчет. Цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30-16-30. Код города 35-37. Пробалкон. Ваш личный уют.

0: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
1: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: Нужен бетон? Запиши телефон 324-824. 324-824. ООО «Афина».
3: Телефон рекламной службы 250807.
4: Хит-хит. Взгляни на мир под другим углом.
5: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

0: продолжаем делиться настроением и хорошими эмоциями в эфире «Радио Хит». И, конечно, не забываем, что лучше всего это делать с помощью ваших приветов, поздравлений и сообщений. Конечно, телеграм и Макс 8922-878-2929, портал smotri.radio с категорией в 12+, и наш студийный номер 21137, код города 3537. Поэтому скорее бери свой гаджет, пиши, в следующем часе буду зачитывать. А пока, друзья, будем танцевать, веселиться, проводить это лето ярко, максимально клево. Ну и чтобы эти дни запомнились нам надолго. Так что дерзаем и только вперед.
1: В твоем ритме. Смотри радио.

0: Реклама. Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель. А теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000.
2: Хищники в Орске. Цирк «Золото Африки» представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
4: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
4: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.

0: далее. 17 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Citigroup, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. В Орске прошел еще один аукцион по размещению бахчевых развалов. В нем участвовали 11 адресов во всех трех районах города. Начальная стоимость лотов составляет от 13 тысяч до почти 20 тысяч рублей. Самым дорогим оказался участок на проспекте Ленина у остановки микрорайон 3С. Торги шли с 7 июня по 8 июля, но не было подано ни одной заявки. В итоге торги признаны несостоявшимися. За минувшую неделю жертвами телефонных аферистов в Оренбургской области стали 22 человека. Суммарный ущерб составил свыше 15 миллионов рублей. Самые распространенные схемы – звонки из колл-центров, оформление микрозаймов и обман на интернет-площадках, сообщают в полиции. В России изменится правило расчета стоимости ремонта по ОСАГО. Как пишет Интерфакс, при определении цены запчастей больше не будут учитывать слишком дешевые аналоги, если они стоят на 70% меньше оригинала. Расходные материалы станут рассчитывать без скидок. Кроме того, страховщики должны будут полностью учитывать стоимость одноразовых деталей, например, уплотнителей и наклеек. Ожидается, что в среднем выплаты по ОСАГО вырастут примерно на 10%, а по отдельным запчастям до 40%. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 93 копейки, 100 тенге 16 рублей 23 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
4: Реклама. Я Елена Макарова, работала оператором колл-центра.
5: Я Мошкина Ирина, работала мастером ногтевого сервиса.
6: Сейчас мы все риэлторы, у нас получилось, и ты сможешь.
1: Сити. Групп. Бюро недвижимости и услуг. У нас открыты вакансии для тех, кто хочет развиваться и достигать новых высот. Звоните прямо сейчас по телефону в Орске 33 96 33. Станьте частью нашей команды и начните новую главу своей жизни уже сегодня.
0: Новости.
7: Жизнь.
8: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: приветствую всех наших слушателей в эфире Радио Хит 17.05 на студийных. Всем большущ привет. Ну что, друзья, планов на этот час много. До вечера нужно успеть сделать, выполнить все. Ну а еще в планах рассказать вам о праздниках, которые отмечаются сегодня, 11 июля, чтобы вы знали, как провести свой вечер и какие события отметить. В рубрике Хит Холидей это все доступно, так что буквально через пару минут расскажу тебе, что же за события нас ожидают. А ты подключайся, делай громче и бери своих родных.
1: Смотри радио.

0: что было в этот день. Хит Холидей. Партнер рубрики «Флористический салон «Цветочка» на Строителей 19 в Орске.
1: Самое время всем и каждому рассказать, какие праздники и события отмечаются сегодня. И вот в рубрике «Хит Холидей» мы как раз-таки об этом узнаем. 11 июля, суббота. Всемирный день шоколада сегодня отмечается. Любителей поздравляем. Всемирный день массажа, целый день соглашения, Всемирный день лошади, а также Международный день купания без одежды. Но, конечно, мы лучше этой стороной обойдем, чтобы потом проблем никаких не было. Так что, друзья, берегите себя и окружающих. Международный день эфирных масел, день художника по свету или день светооператора. А также сегодня день, какой здесь день московского транспорта отмечается. День моря, а также день подбадривания одиноких, день черничного маффина, день коктейля мохито, главное, безалкогольного, друзья. День черешни, день ярмарочной еды, день шахтера отмечается, день плавательного бассейна, праздник моря и рыбака. А также сегодня именины у Германа, Ивана, Сергея, Павла и Василия. Причастных поздравляем, двигаемся вперед навстречу музыке и напоминаем вам о том, что данная информация была предоставлена сайтом talent.ru.

0: 15. Скажи, что любишь.
1: Что было в этот день? Hit
2: Holiday. Жили были мы на краю, с нами был теплый июль. От пятерки сломанный руль, с тобой играли в жизнь, которой будем жить. Но сажусь в последний вагон, я теряю все, а ты сон.

0: успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск, Тагильская 4.

0: Магазин «Газовик» предлагает широчайший выбор котлов «Буран». Настенные и напольные, с стальным и чугунным теплообменником. Монтаж, сервис и, конечно же, скидки покупателям. Орск, Краматорская, 9Б. За котлами в «Газовик».
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточняйте у продавцов-консультантов.
2: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: же вам желаем обязательно найти своего человека, свою вторую половинку, своего настоящего и самого искреннего друга, свою семью обрести. Ну, в общем, да, найти своего человека, с которым вы будете идти рука об руку. Конечно, такие друзья, ну, редко встречаются, но они есть. И самое главное, что можно вот сделать все возможное для того, чтобы этот человек появился. Знакомство у нас здесь приветствуется, друзья. Так что вы можете писать, рассказывать о себе, рассказывать о своих историях в жизни. И, быть может, кто-то откликнется. Или просто запланировать какую-нибудь прогулку. Ну, например, сказать: я сегодня иду гулять на Комсомольскую площадь в такое-то время. Приходите, присоединяйтесь, будем гулять вместе, знакомиться. И, конечно же, будем объединять людей. Неважно, любовь это, дружба, все равно. Мы хотим сделать все возможное, чтобы люди общались друг с другом. Конечно же, дарили позитив, яркие эмоции. Ну и чтобы мы были дружными, помогали друг другу, несмотря ни на что. А музыка от Радио Хит будет сопровождать все эти яркие события уже сейчас. Так что делаем громче и двигаемся вперед.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в такси «Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. Такси «Лидер».
2: В магазинах «Мегарай» все для школы покупай. Удобные вместительные рюкзаки, канцелярия, сумки для обуви, спортивная одежда, сменная и спортивная обувь. «Мегарай». Выгодно все для школьника, покупай.
1: Планируете строительство дома, гаража или перепланировку? Тогда эта информация для вас. В Новотроицке вновь открыто производство газоблоков. Выбирая газоблок, вы получаете теплый крепкий дом за небольшие деньги. Гарантия качества, цены от производителя, тепло- и звукоизоляция, быстрая стройка. Город Новотроицк, промышленная 53, телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
3: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8-800-222-6607. С заботой о вашем бизнесе.
4: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
5: Смотри радио.
6: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
7: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
8: Телефон рекламной службы 25 08 07.

ваши приветы. С нетерпением ожидаем в эфире Радио Хит. Все самое доброе, позитивное, приятное. Можете рассказать нам, признаться в любви, передать привет и рассказать просто о том, как проходит ваш день. Ну и вечер тоже планируем. Тем более вечер выходного дня. Можно позволить себе многое. Куда-нибудь отправиться, отдохнуть, повеселиться, позагорать и просто провести время ярко. В такую погоду можем себе позволить. Особенно, что у нас только середина лет позади, а значит, еще столько же времени впереди у нас для создания нового, прекрасного, ну и для создания новых впечатлений, разумеется, чтобы их запомнить на всю жизнь и вспоминать их в холодные времена года. Уверена, что они будут нас согревать, поэтому координат прежний, Telegram и Макс 8922-878-2929, а также портал smotri.radio с категорией в 12+, и наш студийный номер 211-137, код города 3537.

0: Реклама. В милом доме суперцена. Успей купить в июле. Вискозные салфетки для уборки просто чисто 150 штук за 129 рублей. Или косметические диски Aura Total Care 120 штук всего за 49 рублей. Успей купить по суперцене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Поражайте. Удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
0: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте, «Пробалкон 30-16-30». Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней, самоустановку делаем за один день, плюс утепляем, отделываем, ставим окна, даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов, звоните уже сегодня. 30-16-30, код города 35-37, «Пробалкон». Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: Прямо сейчас в городе Орске +34, вечером +28, в Оренбурге +29, вечером +27, в Ясном +33, вечером до +31, в Кувандыке и Медногорске +31, вечером +30°. Информация была предоставлена сайтом pogoda.orsk.ru.
4: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.

0: под веселые ритмы появляется в эфире радиохит веселая, молодая, красивая, амбициозная, с силами, с зарядом энергии. В общем, вот она даже свои бицепсы здесь показывает.
1: Да нет у меня их пока
0: что. Наши ручки в виде этого лапши вот этой спагетти.
1: Писали мне как-то спиченка, зубочисточка. Я думаю, это комплименты или что это вообще?
0: Нашли, чтобы чем хвалить, да, вот эти вот палки, а не руки. Так, ну ладно.
1: Все будет еще, все будет, но сразу.
0: Сила должна же быть внутри, да.
1: Духовная сила, она присутствовала, присутствует и будет продолжать искриться, скажем так, ну, как минимум на протяжении моего рабочего вечера. Так что вы, дорогие друзья, оставайтесь, будем вместе веселиться и радоваться. Я вам буду свою энергию отдавать, чтобы у вас она тоже была.
0: Вот так, друзья, Кристина Бурова, ее встречаем сегодня весь день. С вами была Настя Центр. Всем пока и приятного вечера.
1: Пока.

0: На Урале 18 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Новости.
2: Новости представляет Сити Групп, бюро недвижимости и услуг.
3: С новостями вас знакомит Виталий Морозов. Здравствуйте. Управление Роспотребнадзора по Оренбургской области предупреждает о росте числа укусов клещей в регионе. В Орске пострадало уже 90 человек. Всего же с начала сезона в медицинские организации с жалобами на укусы обратились свыше 2000 человек, 700 из них дети. Наибольшее количество обращений зафиксировано в Оренбурге, Новотроицке и Бузулуке. Пока не зафиксировано ни одного случая клещевого вирусного энцефалита или иксодового клещевого боррелиоза. Село Зубаревка, расположенное на северо-западе Оренбургского района, залило водой после недавнего дождя. Вода из реки затопила дороги и дворы и пришла в дома. Если часть людей могут сейчас хотя бы выехать через Бродецкое в Оренбург, то 10 домов на Заречной отрезаны от остального мира. Перебраться через обычно смирную речку сейчас невозможно. Сейчас зубаревцы спасают имущество, поднимают повыше вещи в домах и выгоняют из затопленных сараев скот. Сегодня ночью в Татарстане рейсовый междугородний автобус Самара-Набережные Челны съехал в кювет и перевернулся. ДТП произошло около часа ночи на автодороге Кузайкина-Нурлата в Черемшанском районе. По данным МЧС, в автобусе находились 46 человек, включая двух водителей и двух детей. Погибших нет. За медицинской помощью обратились 15 человек. Предварительно установлено, что водитель не справился с управлением. Точные причины аварии установит проверка. Далее информация о курсе валют. Доллар 75 рублей 93 копейки, 100 тенге 16 рублей 23 копейки, юань 11 рублей 16 копеек. Будьте в курсе последних новостей. Вся важная информация о жизни города на сайтах и в соцсетях. Когда связь пропадает, maxurs.ru доступен всегда для срочных сообщений.
1: Реклама.
4: Я Тришкина Татьяна, ранее работала в банковской сфере специалистом.
5: Я Митрофанова Марина, работала менеджером по уборке помещений.
6: Я Нагорнова Елена, работала оператором в колл-центре.
7: Сейчас мы все риэлторы. У нас получилось, и ты сможешь.
1: Устал от скучной работы и маленькой зарплаты? Приходи в Сити Групп. Бюро недвижимости и услуг. Бесплатное обучение, поддержка кураторов и высокие доходы. Телефон в Орске 33 96 33. Новости.
8: Жизнь.
9: Жизнь.
1: В каждом кадре.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Итак, страна, просыпаемся. Ну или как минимум, конечно же, наши восточные оренбуржья. На все почему? Потому что на наших студийных 18.05. И так как жара на улице стоит местами невыносимая, возможно, меняются наши ритмы, и мы хотим по большей части спать днем, потому что что-либо еще делать на самом деле становится трудно. Но хорошо, сейчас потихонечку погода будет меняться, температура падает. Так что, если что, давайте подниматься и наконец просыпаться, делая все, что запланировали на этот день, если еще из-за этой температуры не сделали. Конечно же, в эфире Радио Хит мы вас поддержим музыкой и разнообразные заряды. Мы подарим много интересной информации, чего-нибудь веселого далее. Не переключайтесь.

0: Ганган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09.
1: Подробные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
2: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
3: В ХБшку на ТЗБ!
2: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье, а также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда

0: двери, автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продажи.
1: Новое поступление в магазине «Автоджаз» на «Нефтяников-3». Топовые штатные магнитолы на Android марки T-Ice. Мощный 8-ядерный процессор, QLED-экран 2К, 4G-модем, круговой обзор с гарантией и установкой. Всегда в наличии отличные подарки для любого автолюбителя. Современные автомобильные комбо-устройства 3 в 1. Антирадары, зеркало, видеорегистратор, автозвук, автосигнализации по цене интернет-магазинов. Магазин «Автоджаз», Орск, «Нефтяников-3».
2: Привет! Ты слышала? Итальянцы в Орске. Какие итальянцы? Где? В газовике. Огромное поступление итальянских котлов по невероятно доступным ценам. Современный «Фондиталь», проверенный временем «Бакси» и премиальный «Де Дитрих». «Мамма мия!» Невероятная акция! За котлами в газовик. Орск, Краматорская, 9.

0: котлами в газовик.
1: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
2: Для лиц старше 18 лет.
0: Включи новое окно в своем доме.
3: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Нет, конечно, это все очень смешно, и шутки шутками, но иногда они выходят на новый уровень, и шутками быть перестают. Как в истории, когда говорили, когда рак наконец свистнет, и мужчина придумал механизм, с помощью которого он свистнул. Так же получилось и сейчас, когда придумали голубиную соцсеть. Она уже стала вирусной. Да, я думаю, многие слышали шутки, что мы скоро будем отправлять голубей, и теперь это действительно можно сделать. Парень запустил площадку, где сообщения доставляют виртуальные голуби. Они летят часами и днями, имитируя реальную скорость. Соцсеть насчитывает уже 300 тысяч активных пользователей всего лишь за 5 недель. Там механизм очень простой. Вы выбираете птицу, пишете текст и смотрите на карте, как она медленно летит к адресату. Все уже хотят использовать это приложение в качестве народного мессенджера. И очень любопытно, кстати говоря, весело. Но все-таки, мне кажется, пока возможности не пропали, обычные можно этим приложением и не пользоваться. В общем, если что, знаете, что такое есть, а много всего интересного расскажем вам дальше. И, конечно, подкрепим хорошей музыкой. Слушайте. Смотри радио.

0: Реклама.
1: Что готовят для вас звезды? Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
2: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
3: Для лиц старше 12 лет.
4: Нужен автобетононасос? Один звонок решит вопрос. Уникальная услуга в Орске. Заказ автобетононасоса. 324-824.
5: ООО «Афина». Всюду мониторил и зашел в яблочный спас. Техники здесь разные, море и доступно все для нас.
6: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
7: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Хит. Взгляни на мир под другим углом.
1: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.
10: Зажечь огни земли.

Итак, напоминаю, что вечер наступил, а значит, пора заряжаться энергией. И чтобы это сделать, нужно, конечно, сделать что-нибудь хорошее и доброе. Как правило, от этого настроение наше улучшается, и можно это сделать также здесь, в эфире «Радио Хит». Для этого вы можете воспользоваться нашим порталом smotri.radio, либо набрать наш номер 8922-878-2929 и там оставить сообщение в Максе или Телеграме. А вот какие сообщения будут, это, конечно, уже принимать решение вам. Быть может, вы хотите кого-то особенного порадовать, или есть причины, какой-то праздник или событие, мероприятие, ну или просто желание поднять кому-то настроение. Даже коллеги по работе или наши радиосмотрители заслуживают приятных слов, так что самое время их оставить и самому получить удовольствие. В общем, действуйте, радуйте окружающих, и они непременно порадуют вас, а мы двинемся дальше. Винтаж Малахит впереди, следом Five Star Family, раз-два, встречаем.

0: Так вот, мы только о приятностях заговорили, и, конечно, захотелось нашим радиосмотрителям их передать, причем не просто сообщением, а даже целым звонком. Мы, конечно, предоставляем им всегда возможность это сделать. Андрей дозвонился, хочет сказать что-то приятное. Здравствуйте.
1: Да, доброго дня всем ведущим. Вот, в общем, я сам пожелал хорошим привет. Привет хочу передать всем вам ведущим. Это, во-первых, потом всему городу Орску, Новотроицку, Медногорску и всем жителям. Вот, желаю всем хороших выходных и прекрасных выходных. Но если можно, поставить просто музыку Худжель, а Мувин тоже сам, летний трек, который покорил все лето это.
0: Однозначно поставим.
1: И делай громче,

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Хищники в Ворске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. 0+.
3: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
3: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
2: Метеохит.
0: Партнер прогноза погоды — магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
4: Сейчас в Орске +34, ночью ожидается +24, завтра днем +32 градуса. В Ясном данную минуту +33, ночью ожидается +22, завтра днем температура поднимется до +35. В Кувандыке и Медногорске +31 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до +20, завтра днем поднимется до +32. И в Оренбурге сейчас +28, ночью +23, завтра днем +31 градус. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
5: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде — 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы — 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый — 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохи.
6: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Австралия. 19 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Залетели мы в новый час, конечно, без ветерка, но что поделать, на 19.03 на нашей студийных и на Урале. И мы, конечно, уже собрались, уже непременно простроили планы, быть может, уже куда-то направляемся. И, кстати говоря, очень интересно, куда, потому что сегодня суббота, и однозначно планы должны быть какие-нибудь веселые, и те, которые поднимут ваше настроение, а, возможно, и не только ваши. Конечно, хотелось бы, чтобы именно вы этими планами поделились. Вы можете это сделать у нас на портале smotri.radio. Либо при помощи номера 8922-878-2929 Макси или Телеграме. Ну а мы, конечно, подарим вам много мелодий для ваших развлечений и самых ярких танцовок. Двигаемся дальше вместе с Тиесто и Брианна Грейс. Beautiful Places нас встретит прямо сейчас. Следом пропаганда. Знаешь, встречаем.

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен балкон быстро, дешево и с гарантией? Запоминайте. Пробалкон 30-16-30. Бесплатный замер, быстрый расчет, цены ниже, потому что работаем без посредников. Изготовление до 14 дней. Самоустановку делаем за один день. Плюс утепляем. Отделываем, ставим окна. Даем рассрочку. Индивидуальный подход каждому. Не ждите холодов. Звоните уже сегодня. 30 16 30. Код города 3537. Пробалкон. Ваш личный уют за один день. Рассрочка представлена ПАО «Совкомбанк».
2: Папе на работу. Маме в магазин. А бабушку в Оренбург.
3: Задачи могут быть разные, а такси универсальным. Для вашего удобства новый тариф универсальный от такси. Лидер 45-99-99. Проще позвонить, быстрее заказать, выгоднее доехать. Предзаказ, город, межгород, для всего один номер. 45-99-99. Такси «Лидер» Орск. Еще удобнее, еще выгоднее.
2: Алло, а можно такси к школе?
4: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватель. Преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
5: Нужен бетон? Запиши телефон. 324-824. 324-824. ООО «Афина».
6: Бывает вода в состоянии разном. И жидко, и твердом, и газообразном. И часто мы ее не замечаем. Но если ее нет, то сразу ощущаем. В сети магазинов «Милый дом» канистра пластиковая 10 литров от 189 рублей. Шланг поливочный ПВХ 25 рублей за метр. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
7: Включи новое окно в своем доме.
8: Смотри радио, смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

Мэйсик, Маршал Джефферсон и Салам Дас в эфире с их треком Life is Simple, или если мы переведем это на русский, то будет жизнь в мелочах. И действительно, да, любая мелочь дарит нам по-настоящему огромное удовольствие, но, как правило, чтобы на нее решиться, должна иметься хоть какая-то смелость. И чтобы ее обрести, радиохит вам также всегда регулярно помогает своей музыкой, какими-то историями, ну и, конечно, нашей рубрикой «Гороскоп» в эфире «Смотри радио», в которой мы обсуждаем заранее все самые важные моменты для каждого знака зодиака. Его услышим сразу после этого трека. Ожидайте, наслаждайтесь музыкой.

0: Гороскоп. Гороскоп представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: Итак, завтра уже 12 июля, воскресенье. Самый такой день, когда хочется просто полежать и отдохнуть после насыщенной недели. Но, тем не менее, мы с вами узнаем, чего от этого дня именно ожидается при помощи рубрики «Гороскоп на Смотри Радио». Советуем вам послушать.
2: Овен.
1: Вы попали в светлую полосу жизни. Покуда она не сменилась темной, наберитесь приятных впечатлений, чтобы было чем согреть душу в не столь счастливые времена.
2: Телец.
1: Завтра вы ни при каких условиях не вспомните, что такое страх. Зато ни в коем случае не забудете, что есть любовь. Между вашими желаниями и вашими возможностями нет и в ближайшие сутки не появится неопределимой границы.
2: Близнецы.
1: Вас может буквально утопить в слезах человек, рожденный подводным знаком. Так что знакомых раков, рыб и скорпионов лучше обходить стороной.
2: Рак.
1: На одном желании далеко не уедешь, хотя, если бы научиться использовать энергию желаний, то повсеместно отпала бы необходимость в добыче нефти. Придется предпринимать активные действия.
2: Лев.
1: От взаимодействия с другими вы больше выиграете, чем потеряете. Следовательно, нынче не стоит обиженно забиваться в свой угол и пытаться сделать все самому. Лучше уступить паре вопросов, но заручиться чьей-то помощью.
2: Дева.
1: Если у вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе, но требующее больших физических нагрузок дело.
2: Весы.
1: Движущей силой для вас будут эмоции. И двигать они вас будут самым разнообразным образом в самых странных направлениях. Смотрите, как бы вас не укачало.
2: Скорпион.
1: Завтра у вас не будет необходимости как-либо оправдывать свои действия. Вам простят все, что угодно, хотя злоупотреблять этим, пожалуй, не стоит.
2: Стрелец.
1: Вы завтра будете тем костром, у которого так приятно греть уставшие организмы. Это здорово, но количество обогреваемых организмов необходимо регулировать хотя бы в целях сохранения собственного здоровья.
2: Козерог.
1: Вы будете довольно легко справляться с проблемами, посему окружающие не преминут радостно вас ими снабдить. Удачи!
2: Водолей.
1: У вас может разыграться воображение, возможно, буквально все. От кошмаров во время послеобеденного сна до явственно слышимых стонов привидений в коридоре вашей квартиры. Не перенапрягайте нервы, если вам страшно войти в темную комнату. Возьмите кого-нибудь с собой.
2: Рыбы.
1: Завтра вы станете свидетелем тихого помешательства, которое охватит всех без исключения. Не пытайтесь образумить людей, лучше постараться не выделяться. Зачем беспокоить сумасшедших? Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.

0: автоматические ворота по максимально низкой стоимости. Звоните 33-00-44 или 33-00-49. Код города 3537. Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности на месте продаж.
1: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР. Качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
2: Автоджаз в Орске. Современные автомобильные комбо-устройства. Три в одном. GPS плюс видеорегистратор плюс антирадар. Навигаторы и автосигнализации по цене интернет-магазинов. Гарантия, установка. Магазин Автоджаз. Орск, Нефтяников, 3.
3: Готовишься стать студентом? В Мегарай. Одежда, сумки, папки, рюкзаки. Товары для дома. Посуда, кухонные принадлежности, постельное белье, матрасы, подушки, одеяло. Мегарай. Товары для студентов выгодно покупай.
4: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Очень приятно наблюдать за тем, как потихонечку люди выходят на улицу, да, выбираются из своих прохладных убежищ и, наконец, начинают гулять по, конечно, уже еще жаркой, ну, природе, по нашим чудесным оренбургским восточным окрестностям. Ну и, конечно, чтобы вы могли знать, когда уже можно выходить на улицу, если вы еще не приняли такое решение, я вам напоминаю о том, что это можно сделать, зная и смотря наш канал «Смотри радио». Там, помимо красот наших восточного Оренбуржья, вы также можете увидеть погоду, температуру, осадки и все, что вам нужно и необходимо, там имеется. И, конечно, помимо этого, там есть мелодии наши, и мы, диджеи, тоже есть. Если вам интересно, как мы выглядим, что здесь происходит, можете открывать наш канал и, конечно, за нами наблюдать. Ну, или, если нет такой возможности, открывайте наши группы ВКонтакте, Телеграме и Максе. В некоторых из них есть наши трансляции. Смотрите, наслаждайтесь, не забывайте слушать музыку вместе с нами. Ну, а мы, конечно, ее прямо сейчас вам подарим. Дискотека «Авария» его на Муркукла. Далее встречаем.
1: Чувствуй глубже. Смотри. Радио.

0: Чанган Юни-С, один из самых продаваемых кроссоверов в России, стал еще совершеннее. Легендарный и надежный двигатель, а теперь еще и интеллектуальная система полного привода. Полноприводный Чанган Юни-С меньше, чем за 2 миллиона 800 тысяч рублей. Встречайте легенду нового уровня в дилерском центре Юни. Автосалон 2000 по адресу город Орск, Елисеевская 2. Звоните 42-88-09. Парумные условия, уточняйте у официального дилера Юни. Автосалон 2000. Цена действительно на момент выхода рекламы.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Гипсокартон напрямую от производителя. Идеально ровные стены и потолки в кратчайшие сроки. Удобство монтажа, низкие цены, гарантия качества. Город Новотроицк, промышленная, 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.

0: Австралия. 20 часов. Это радио. Реклама. Семейные ужины всегда вкуснее с Желен. Желаем вам теплого и уютного вечера.
1: Жизнь.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Оттенки грусти накрыли эфир Радио Хит, но длилось это буквально 2 минутки. Теперь мы возвращаемся к нашему позитивному вайбу. Кстати говоря, почему я сказала про оттенки грусти? А потому что трек, который вы только что слушали, называется «Shades of Blue», переводится это как «Оттенки голубого». Ну или если мы говорим о английских жаргонах, о вот этих фразочках, то это будет, да, действительно «Оттенки грусти». Исполнили Джон Саммит, The Vault, Джулия Чёрч. И нам было достаточно этого времени, чтобы, если хочется, не нужно погрустить, а вот дальше, что произойдет дальше, мы с вами возвращаемся к позитиву и будем, конечно же, в наилучшем настроении, с большущей энергией наслаждаться этим вечером. Дальше при помощи, в том числе, музыки в эфире Радио Хит. Она будет веселая, энергичная. Присоединяйтесь, веселитесь вместе с нами, не забывайте делать громче.

0: на успех.
1: АЗС хорошего настроения. Новый поток. Орский проспект 6А, Гайское шоссе 2В и улица Талалихина.
2: Хищники в Орске. Цирк Золота Африки представляет программу премиум-класса «Тигры среди львиц». Байк-мото-шоу «Человек-титан». Хвостатые и полосатые. С 11 июля УТЦ «Яшма». Билеты уже в продаже. Но плюс.
3: Милый, зима не за горами.
4: И что?
3: Как что? Зимой-то мы мерзли. Что у нас с отоплением?
4: Без паники. Я уже все купил. В газовике. И котел, и батареи. На днях все установят.
3: Да ты волшебник.
4: Если мерзнуть не привык, за котлами в газовик.
5: Котлы настенные, напольные. Электрокотлы от 3000 рублей. Орск, улица Краматорская, 9Б.
6: Открыт набор в Московский колледж цифровых технологий Академии ТОП по направлениям программирование и дизайн, кибербезопасность, цифровой маркетинг на базе 9 и 11 классов, современная программа, преподаватели практики, проектный подход, обучение очное в Орске, IT-образование, каким оно должно быть. Записывайтесь на собеседование прямо сейчас. 22-49-39. 22-49-39.
7: 156.ru. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ru. 156.ru. Объявление. Это просто и бесплатно.
8: Для лиц старше 18 лет.
9: Включи новое окно в своем доме.
10: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

продолжаем следить за популярными трендами. Сейчас, как вы понимаете, в тренде уже не клубы или еще какие-то вещи подобные, а здоровье. Да, спорт, девочки с матчей вместо разнообразных других напитков. Это сейчас популярно, именно поэтому теперь вирусятся в интернете разнообразные рецепты с греческим йогуртом. Его обожают абсолютно все. В сети появляется все больше мемов, и там для добора белка его мешает абсолютно со всем, чем можно. Желание соблюдать КБЖУ настолько сильное, что для многих йогурт становится практически единственной едой в рационе. А новые безумные варианты блюд с его использованием ежедневно наполняют интернет. Так что если вы еще подобные блюда не пробовали, советую попробовать. Я, кстати говоря, еще не пробовала, поэтому можно будет посмотреть, испытать, что это за такой священный йогурт. И непременно с вами, если что, поделюсь. И вы делитесь у нас на портале smotri.radio. Ну а мы подарим еще больше хорошей музыки. Далее слушайте. Поймай.

0: готовят для вас звезды. Узнайте в программе «Гороскоп» на Радио Хит.
1: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене. ИП «Нефедев ПА».
2: Для лиц старше 12 лет.
3: Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в «Точке» на Тагильской 4. В «Точке» на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В «Точке» детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В «Точке» без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В «Точке» вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21-51-51. В «Точке» всегда вкусно. Орск, Тагильская 4. Доставку осуществляет ИП «Арутюнян НА».
4: Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Васнецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
5: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продажи.
6: Внимание, внимание! Это объявление должен прослушать каждый. МПР – магазин постоянных распродаж. Каждый день шок-цены. Да-да, шок-цены в МПР каждый день. А также скидки, акции, подарки. Все для дома, ремонта, отдыха с семьей. В общем, то, что нужно вам каждый день. МПР – качество на уровне, но цены не кусаются. Магазин постоянных распродаж МПР. Город Орск, проспект Ленина, 80. Новотроицк. Троицк, улица Мира, 12. Подробности уточните у продавцов-консультантов.
7: Эксклюзивно. Невероятно. Зрелищно. Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 835-37-210-260.
2: Для лиц старше 16 лет.
8: Телефон рекламной службы 25-08-07.
9: Hits. Взгляни на мир под другим углом.
0: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.

скрывать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

С приятностями, которые вы нам подарили в эфир Радио Хит. Конечно, их транслируем здесь же. Сергей Иванович написал: поздравляем с днем рыбака. Уха, ура! Зерновский, Камчатка, хорошего всем настроения. Сердечки нам отправляет. И далее добавляет: добрый вечер Гурду Орску. Хороших дел, выходных, настроения, радости, веселья опять. Ура, ура, ура! И мне тоже пожелали много приятностей. Сергей Иванович, вот просто огроменное сердечко вам в кадр показываю. Спасибо большое, что дарите свое тепло и позитив у нас в эфире Радио Хит. Ну и мы, конечно, в ответ будем радоваться и веселиться вместе с вами из Камчатки Озерновских. Кстати, ей также пожелаем хорошего настроения. Далее написала Светлана: здравствуйте, я рада, что вы на Радио Хит. Как ваше настроение? Любите пить кофе? Поставьте, пожалуйста, песню «Казаки делают хиты облака». Во-первых, здравствуйте, Светлана. Ну что ж, так официально, я не такая уж взрослая дама. Пить кофе не люблю, пью чай. Ну и песню, конечно, поставим. Все для вас, давайте веселиться дальше. «Казаки делают хиты облака». Далее, как могли понять, встречаем.

0: Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе.
1: В ХБшку на ТЗБ!
0: Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники, халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
2: Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
3: «О, это чудо! Как прекрасно!»
2: Закажите доставку цветов от Art Bouquet. Звоните 30 68 98.
4: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314 565 832 800 224.
5: Конечно, будет улов отличный, если купить себе спиннинг приличный. Будет улов не улов, а пушка, когда у спиннинга хорошая катушка. В сети магазинов «Милый дом» телескопический спиннинг «Акума» от 289 рублей. Катушка GC в ассортименте от 799 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. Милый дом. Все нужное в нем.
6: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
7: Сейчас в Орске плюс 32, ночью ожидается плюс 24, завтра днем плюс 32 градуса. Также ясно в данную минуту плюс 30, ночью температура опустится до плюс 22, завтра днем поднимется до плюс 35. В Кувандыке и Медногорске плюс 29 на данный момент, ночью столбы термометра опустится до плюс 20, завтра днем поднимется до плюс 32. И в Оренбурге сейчас плюс 26, ночью плюс 23, завтра днем ожидается плюс 31 градус. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
8: Реклама. В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
6: Метеохит.

0: Далее. 21 час. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Гурова на Радио Хит.
1: Авалон Рокстан был в эфире с его треком Vertigo. И знаете, пока я перевод не знала, я была почему-то уверена, что это какой-нибудь ураган или что-то такое бурное, погодное. Но на самом деле это просто головокружение. Ну почему просто? Ну головокружение тоже такое название достаточно кричащее. И знаете, очень даже подходящее для нынешнего времени, потому что жара стоит постоянно. И, конечно, можно словить сразу и солнечный удар, и тепловой. Это дело неприятное, так что охлаждаться мы с вами в любом случае не забываем и радуемся тому, что от музыки никакого такого удара получить нельзя. Так что наслаждаться ей можно в любое время и в любом месте. Мы это прямо сейчас и сделаем. Алекс Уоррен с его треком Fever Dream следует далее. А еще мы встретим А-студию с треком Fashion Girl. Встречаем!

0: Реклама. Бывают встречи без галстуков, бывают без протоколов, а бывают без забот, без скуки и с бесконечно приятными воспоминаниями. Это такой формат. Кинотеатр «Киноформат». Приходите, смотрите, отдыхайте. Встречаемся в новом сезоне. Заказывайте билеты на сайте киноформат.ру. О, «Авангард». УГРН 114-565-802-96-15.
1: Нужен водитель, прекрасно знающий город? 22-47-47. Нужно встретить или отвезти в аэропорт? 22-47-47. Нужна гарантированная подача машины? 22-47-47. Когда нужно такси, звони в «Такси Лидер». 22-47-47. Единый номер для множества твоих задач. Выбирай местных, звони своим. 22-47-47. «Такси Лидер».

Да, у меня ветер в голове, зато я счастливая. Говорила такие вещи, Мия Бойко, возможно, я с ней согласна, но все-таки хотя бы немножко знать касаемо того, что будет дальше. Всегда хочется, это интересно, и, возможно, даже может нам в чем-то помочь. Именно поэтому радиохит вас заранее обо всем предупреждает. И это можно, кстати говоря, понять уже в ближайшее время. Гороскоп в эфире радиохит услышим после следующего трека. Вам советуем послушать. Он будет уже на завтрашний день.

0: «Гороскоп» представляет сеть автозаправочных станций «Роял-7». Качественный бензин по доступной цене.
1: 12 июля уже завтра. Это, кстати говоря, воскресенье. И небольшое напоминание вам о том, что скоро пройдет уже половина лета. Да, пора бы уже простраивать более грандиозные планы, если еще никаких памятных моментов на это лето не имеется. Ну и, конечно, чтобы их простроить, мы с вами посмотрим, чего ожидать как минимум от завтрашнего дня здесь, в рубрике «Гороскоп» на «Смотри радио».
2: Овен.
1: Вы попали в светлую полосу жизни, покуда она не сменилась темной, наберитесь приятных впечатлений, чтобы было чем согреть душу в не столь счастливые времена.
2: Телец.
1: Вы ни при каких условиях не вспомните, что такое страх, зато ни в каком случае не забудете, что есть любовь. Между вашими желаниями и вашими возможностями нет, и в ближайшие сутки не появятся неопределимые границы.
2: Близнецы.
1: Вас может буквально утопить слезак человек, рожденный подводным знаком. Так что знаковых, точнее, знакомых раков, рыб и скорпионов лучше обходить стороной.
2: Рак.
1: На одном желании далеко не уедешь, хотя, если бы научиться использовать энергию желаний, то повсеместно отпала бы необходимость добычи нефти. Придется предпринимать активные действия.
2: Лев.
1: Завтра от взаимодействия с другими вы больше выиграете, чем потеряете. Следовательно, нынче не стоит обиженно забиваться в свой угол и пытаться сделать все самому. Лучше уступить в паре вопросов, но заручиться чьей-то помощью.
2: Дева.
1: Если у вас накопилось слишком много отрицательной энергии, постарайтесь направить ее на какое-нибудь доброе, но требующее больших физических нагрузок дело.
2: Весы.
1: Движущей силой для вас будут эмоции, и двигать они вас будут самым разнообразным образом в самых странных направлениях. Смотрите, как бы вас не укачало.
2: Скорпион.
1: У вас не будет необходимости как-либо оправдывать свои действия. Вам простят все, что угодно, хотя злоупотреблять этим, пожалуй, не стоит.
2: Стрелец.
1: Вы завтра будете тем костром, у которого так приятно греть уставшие организмы. Это здорово, но количество обогреваемых организмов необходимо регулировать, хотя бы в целях сохранения собственного здоровья.
2: Козерог.
1: Вы будете довольно легко справляться с проблемами, посему окружающие не преминут радостно вас ими снабдить. Удачи.
2: Водолей.
1: Завтра у вас может разыграться воображение. Возможно, буквально все. От кошмаров во время послеобеденного сна до явственно слышимых стонов привидений в коридоре вашей квартиры. Не перенапрягайте нервы, если вам страшно войти в темную комнату. Возьмите кого-нибудь с собой.
2: Рыбы.
1: Завтра вы станете свидетелем тихого помешательства, которое охватит всех без исключения. Не пытайтесь образумить людей. Лучше постарайтесь не выделяться. Зачем беспокоить сумасшедших? Информация собрана при помощи сайта ignia.com.
3: Реклама. Каждый раз, когда вы заправляетесь на АЗС «Роял-7», ваш автомобиль говорит вам спасибо. Конечно, ведь на АЗС «Роял-7» бензин только класса К5 напрямую с ОНПЗ. Современные фильтры и постоянный контроль выдаваемого топлива. А это увеличение мощности двигателя, уменьшение расхода топлива, безопасность всех важных узлов агрегата и топливной системы. Автозаправочные станции «Роял-7» в городах Орск, Новотроицка и Гая. Спасибо вам за доверие.

0: Реклама. Ого, кажется, мозг проголодался.
1: Тогда тебе точно нужны вкусные знания.
0: По будням слушай Радио Хит и смотри радио. Дозванивайся в эфир, отвечай на вопросы о родном Оренбуржье и получи вкусный набор.
1: Знание полезно, призы вкусно.
0: Вкусные знания. Игра, в которой справится даже школьник. Категория 12+. Партнер Хлебозавод 7, город Новотроицк.
2: Я свою девчонку тоже я привел в яблочный спас. Выбрал мобилу Apple, взял рассрочку прямо сейчас.
3: Яблочный спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
4: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Летом предмет совсем не лишний. Прибор для удаления косточек вишни. Любая хозяйка, конечно же, знает, как овощечистка полезна бывает. В сети магазинов «Милый дом» приспособление для удаления косточек 299 рублей. Овощечистка в ассортименте от 29 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
5: Не грузятся новости. Интернет пропал.
0: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
5: Прикинь, и даже без интернета.
0: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
6: Телефон рекламной службы 20.

самых ярких эмоций здесь, в эфире Радио Хит. И, конечно, когда эмоции льются через край, нужно и даже хочется ими делиться со всеми окружающими, вне зависимости от того, знаете вы их или не знаете. Да, и такое бывает. И самое время, если у вас такого настроения нет, конечно, его набраться, если имеется, поделиться им с любимыми родными людьми. Это можно сделать у нас в эфире Радио Хит. Открывайте наш портал, он называется «Смотри.радио», и там оставляйте любые сообщения. Ну или набирайте наш номер 8-922-878-2929 и также пишите в Телеграме или в Максе. Мы вам все ответим, конечно же, расскажем здесь в эфире Радио Хит и покажем на нашем канале «Смотри Радио». Если хотите кого-то порадовать, радуйте непременно, а мы порадуем вас хорошими мелодиями далее.

Реклама. Где можно вкусно отдохнуть всей семьей? Конечно же, в Точке, на Тагильской 4. В Точке на открытом мангале готовим при вас все виды сочного шашлыка, люля, шаурму на углях. В Точке детям бургеры на углях, картошка фри, салаты. В Точке без алкоголя, поэтому всегда спокойно. В Точке вы можете заказать готовую еду на вынос и доставку по номеру 21 51 51. В Точке всегда вкусно. Орск.

0: покупай.
1: Устали от холода, высоких счетов за отопление и посторонних шумов? Есть решение. Новотроицкий содовый завод объявляет об открытии собственного современного производства. Теперь высококачественная минеральная вата доступна для вас. Безупречное качество, цены от производителя, без лишних наценок и посредников. Минеральная вата для надежной тепло- и звукоизоляции. Сохраняйте тепло зимой, прохладу летом. Обращайтесь в город Новотроицк, промышленная 53. Телефон 8-35-37-68-41-40. Новотроицкий содовый завод.
2: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
3: И сейчас в Орске плюс 30, ночью ожидается плюс 23, завтра днем плюс 32 градуса. В Ясном данную минуту плюс 27, ночью температура опустится до плюс 22, завтра днем поднимется до плюс 35. В Ковандыке и Медногорске плюс 28 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 19, завтра днем поднимется до плюс 32, и в Оренбурге сейчас плюс 25, ночью плюс 22, завтра днем плюс 31 градус. Информация предоставлена с сайтом погода.орск.ру.
2: Реклама.
4: В магазине «Народный» гриль сезон. Шашлык куриный в маринаде 375 рублей за килограмм. Рыба скумбрия свежемороженая без головы 549 рублей за килограмм. Стейк лосося свежемороженый 998 рублей за килограмм. Адреса магазинов «Народный» Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
2: Метеохит.
5: Все Оренбуржье в одном касании.
2: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: на Урале 22 часа. Это радио Хит.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.

0: Бурова на Радио Хит.
1: Алекс Зебра и Португал Вумен открывает этот час с своим треком Dive into the Ocean. И действительно, мы погружаемся с вами в новую атмосферу. В Восточном Оренбурге сейчас прекрасные закаты, на которые можно посмотреть либо самостоятельно, либо на нашем канале «Смотри радио», если лень доходить до окошка или если вы далеко. Ну а мы, конечно, тоже присоединяемся к этому вайбу, получаем какое-то новое настроение. И знаете, если бы зимой было актуально хотеть спать, то в это время, мне кажется, мы больше перестраиваемся под какие-то курортные города, где очень жарко, и жизнь ночью только начинается. В общем, если я правильно подметила, то непременно мы в эфире Радио Хит будем это настроение сохранять. Если нет, ну что ж, также оставайтесь с нами. С нами будет веселее проводить остатки этого дня. Будган, Медведи, Broken Heart далее вас порадует. Следом вирус «Ты меня не ищи».

0: уже не нужный. Сразу я в трейды надал и купил со скидки классы, о которого я мечтал.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83/1.
2: Трейдин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Купи весь мир за 450 рублей. Безлимитный интернет от компании «Зебра». Подключайся по телефону 8 800 222 66 07. ООО «ТК Гуратурск», проспект Мира, 21. Угрен 115 565 801 83 39. 156.ру.
4: Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
5: Для лиц старше 18 лет.
6: Включи новое окно в своем доме.
7: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

Как хорошо все-таки, что мы живем в 21 веке, и даже лучше, что мы, имея телефоны, можем подзарядить их где угодно. Да, есть даже во всяких заведениях специальные переносные зарядки, которые можно взять в аренду и спокойно зарядить свой телефон. И это круто, но мы выходим на новый уровень. В Подмосковье планируют запустить производство мобильных зарядных станций. Для чего? Для электромобилей, да. Если проще, огромных пауэрбанков на колесах, которые могут сами добраться до машины. У аппарата мощность до 60 киловатт, на пополнение батареи средней емкости уходит около получаса. Зарядковозом это уже прозвали, и он умеет сам ездить по парковке, объезжать препятствия, подъезжать к авто и возвращаться на базу. Очень любопытно, интересно, и, конечно, хочется знать, как это будет работать, учитывая то, что есть много машин. Это же не просто зарядка, которую мы сами берем, она должна к нам подъехать. Ну что ж, посмотрим, все вам расскажем здесь в эфире Радио Хит, а вы продолжите нас слушать, чтобы ничего интересного не пропустить.

0: реклама. Менеджер с радостью оформит заказ. Флористы мастерски и с любовью соберут букет. Курьер бережно передаст его вам в руки, а любимый человек скажет:
1: «О, это чудо! Как прекрасно!»
0: Закажите доставку цветов от «Артбукет». Звоните 30 68 98.
2: Доставку осуществляет ИП Алексахин Владимир Вячеславович. УГРН 314-565-832-800-224.
3: Макс! Знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
4: Смотри радио!
5: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет.
6: Подписывайся на «Смотри радио» в мессенджере «Макс». Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
7: Телефон рекламной службы 25-08-07.
8: Взгляни на мир под другим углом.
9: «Смотри радио». «Смотри жизнь». Подробности на «Смотри.радио».

0: Да-да, бегите, куда вам нужно, особенно если эти дела, как вы думаете, могут сделать для вас много всего долгожданного. Ну, а мы в эфире Радио Хит, напоминаю, можем рассказать все это и объявить самое важное и желанное здесь, в эфире. Для этого вам нужно лишь открыть наш портал smotri.radio, либо набрать номер 8922-878-2929 и написать в Максе или Телеграме. Конечно, на сегодня уже зачитка сообщений подходит к концу, но завтра утром непременно их все прочитают, так что, если что, будьте в курсе. Ну и, конечно, у нас есть чудесный портал smotri.radio, на котором можно оставить не только сообщения, но и посмотреть, какой диджей работает. Трансляцию нашу включить, конечно, тоже можно. Hit Music Chart и все много-много-много всего интересного еще можно там найти. Так что, если вдруг нами заинтересовались, непременно открывайте, смотрите и изучайте что-нибудь о нас интересное. Ну а мы подарим вам еще больше музыки далее. Тиесто и Бриана Грей, Beautiful Places впереди. Следом Pink, Get My Party Started.
1: Чувствуй глубже. Смотри.

0: Реклама. Как нет дыма без огня, так нет мужчины без элегантного костюма. Классика мужского гардероба из разряда must-have. Фирменный салон «Бастон». Солидный выбор мужских костюмов и аксессуаров. Все то, что делает мужчину джентльменом. Дисконтная система скидок. Регулярные распродажи коллекций прошлых сезонов. Площадь Воснецова, торговый центр «Универмаг», первый этаж. «Бастон». Выбор определяет успех.
1: Акция действует на момент выхода рекламы. Подробности у продавцов-консультантов на месте продаж.
2: Макс, Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
3: Смотри радио.
4: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
5: Метеохит. Партнер прогноза погоды – магазины «Народный». Качественные продукты по народным ценам.
6: Сейчас в Орске плюс 27, ночью ожидается плюс 23, завтра днем плюс 32 градуса. Ясно, в данную минуту плюс 26, и ночью температура опустится до плюс 22, завтра днем поднимется до плюс 35. В Кувандыке и Медногорске плюс 27 на данный момент, ночью столбик термометра опустится до плюс 19, завтра днем поднимется до плюс 32, и в Оренбурге сейчас плюс 25, ночью плюс 22, завтра днем плюс 31 градус. Информация предоставлена сайтом погода.орск.ру.
4: Реклама.
7: В магазине «Народный» гриль сезон. Свинина окорок 329 рублей за килограмм. Свинина карбонат 429 рублей за килограмм. Жидкость для розжига «Прометей» 1 литр 75 рублей. Адреса магазинов «Народный»: Ленина 90, Краматорская 33, Докучаева 57, Орский проспект 17, Металлистов 3, оптовая база.
4: Метеохит.

Итак, можно потихонечку запускать отсчет до завтрашнего дня. Оно наступит через 1 час и 3 минуты, а значит, подошло мое рабочее время к концу. Да, к счастью или к несчастью, уж не знаю, мы с вами провели замечательный вечер, а значит, пора потихонечку либо готовиться спать, либо продолжать развлекаться или осуществлять те планы, которые у вас запланированы. В любом случае, пожелаю вам удачи и успешного завершения этого дня. Ну и, конечно же, хорошего начала завтрашнего. Услышимся еще.

0: Далее 23 часа. Это радио Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
0: В каждом кадре.

0: Реклама. Огромное количество забот и хлопот приносит все лето нам сад-огород. Но каждому полезны, без сомнения, зимой домашние варенья и соленья. В сети магазинов «Милый дом» стерилизаторы для банок от 39 рублей. Машинка закаточная полуавтомат 299 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
1: Подробности на смотри.радио.

0: Семья Петровых любит проводить свободное время на свежем воздухе. Прогулки, пикники и активные виды спорта. А красивую и удобную одежду для всей семьи покупают в ХБшке на ТЗБ. В ХБшке на ТЗБ спортивные костюмы, трико, куртки, ветровки, бейсболки, платья и сарафаны, носки, нижнее белье и многое другое для взрослых и детей по низким ценам. А также в ХБшке вы найдете все для уюта вашего дома. Халаты, полотенца, подушки, пледы, одеяло и многое другое. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и всегда по выгодным ценам.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Телефон рекламной службы 25.

0: сейчас.
1: Яблочный Спас. Магазины оригинальной техники Apple. Орск, проспект Ленина, 140. Орск, Краматорская, 35Б. Новотроицк, улица Советская, 83, дробь 1.
2: Трейд-ин. Обмен старого товара на новый. Рассрочка от ПАО «Совкомбанк». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: 156.ру. Бесплатно размещайте объявления о продаже квартир, автомобилей. Отдавайте даром щенков и котят. Ищите работу и находите сотрудников на 156.ру. 156.ру. Объявление. Это просто и бесплатно.
4: Для лиц старше 18.

0: Урале полночь. Это радио. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
1: Жизнь.
2: Жизнь.
3: В каждом кадре.

0: Реклама. В милом доме супер цена. Успей купить в июле. Гель для стирки Aroma Drop 2 в 1, 1 литр 189 рублей. Или чистящее средство Санита 500 мл 149 рублей. Успей купить по супер цене в милом доме. Акция действительно с 1 по 31 июля 2026 года. Подробности у продавцов. Количество товара ограничено.
1: Макс, знаешь, кто теперь с тобой в одном приложении?
0: Смотри радио.
2: Теперь мы рядом, даже если отключат интернет. Подписывайся на Смотри радио в мессенджере Макс. Смотри и танцуй максимально. Категория 16+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.радио.

0: Оптовикам, внимание! Цены от завода на продукцию Орских колбас в магазине на ТЗБ. Выгодные закупки для мелкого опта. Ждем вас по адресу. Вокзальное шоссе 28, возле склада номер 6. Орские колбасы. Вкусный партнер для вашего бизнеса.
1: Открой ребенку новый мир. Мир истории, науки, приключений и бесконечно загадочной природы. Уникальные каналы от Viasat, Nature, Explore, History. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260 без возрастных ограничений.
2: Телефон рекламной службы 25 08 07.

0: Реклама. Семья Петровых всегда отправляется за покупками вместе. В ХБшку на ТЗБ. Ведь в ХБшке огромный выбор маек, футболок, трико, спортивных костюмов, платьев и сарафанов для взрослых и детей. Домашние туники и халаты, носки и нижнее белье. А также матрасы, одеяло, подушки, постельное белье, пледы, полотенца и многое другое для всей семьи по низким ценам. ХБшка в Орске на ТЗБ. Одежда для всей семьи и текстиль для дома всегда по выгодным ценам.
1: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л-номер ТУ-56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале час ночи. Это радио
1: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.
3: Жизнь.
4: В каждом кадре.

0: Реклама. Поражайте, удивляйте, умиляйте, вдохновляйте, влюбляйте в себя и никогда не повторяйтесь. С помощью салона цветов и декора «Арт Букет». Авторские букеты, оригинальная флористика, изящные подарки, интерьерный декор. Салон цветов и декора «Арт Букет». Ваш неповторимый шарм. Город Орск, улица Васнецова, 21, телефон 30-68-98.
1: Не грузятся новости. Интернет пропал.
2: Не беда. Орск.ру теперь в Макс. Важные новости Орска и всей Оренбургской области всегда под рукой.
1: Прикинь, и даже без интернета.
2: Ищите Орск.ру в мессенджере Макс. Подписывайтесь и оставайтесь в центре событий. Орск.ру. Всегда онлайн на вашей стороне. Категория 18+.
3: Включи новое окно в своем доме.
4: Смотри радио. Смотри жизнь.
5: Подробности на смотри.радио.

0: Реклама.
1: Интерьер – это естественная проекция души, считала великая Коко Шанель. И мы уверены в этом. Поэтому в торговом доме «Титан» большое поступление элементов декора. Ваз, картин, сувениров и прекрасных интерьерных цветов, чтобы в вашей душе царила гармония. Орск, проспект Ленина, 77. Торговый дом «Титан». Гармония в красоте.
2: Каждая минута бизнеса под вашим контролем. Современные системы видеонаблюдения от компании «Зебра». 8 800 222 6607. С заботой о вашем бизнесе.
3: Телефон рекламной службы.

0: реклама. Бытовая жизнь вполне себе достойная, если есть сушилка для белья напольная. Вариантов применения не счесть, когда стремянка в вашем доме есть. В сети магазинов «Милый дом» напольная сушилка для белья в ассортименте от 899 рублей. Стремянка с 5 ступенями – 2199 рублей. Теперь и в Кувандыке на Ленина 150А. «Милый дом». Все нужное в нем.
1: Эксклюзивно. Невероятно! Зрелищно! Территория фильма в полных адреналина. Крутые герои и опасные преступники. Безумные погони и эпичные взрывы. Фильмы, о которых говорят все. Мировые бестселлеры и новинки кинематографа для всей семьи. Уникальные каналы от Viasat. ТВ-1000, ТВ-1000 русская, ТВ-1000 экшен. Только у оператора платного телевидения «Зебра». Подключайте прямо сейчас по телефону 83537-210-260.
2: Лиц старше 16 лет.
3: Все Оренбуржье в одном касании.
4: Смотри радио. Смотри жизнь. Подробности на смотри.ру.

0: слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 2 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
2: На Урале 3 часа.
3: Хит. Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
4: Жизнь.
5: Жизнь.
6: В каждом кадре.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер L номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет. На Урале 4 часа.
1: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
2: Жизнь.

желание лестро. Пошучу пару, я свой на этом празднике души. А ну-ка, наливай портовой. Телами танцпол, кейшей ты между нами будто искрит. А мы на баре с пацанами кому-либо наливаем, налетай пока.

0: Вы слушаете радиоканал «Хит». Регистрационный номер Л номер ТУ 56-00-753 от 30 ноября 2020 года. СМИ зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Оренбургской области. Возрастные ограничения радиоканала для детей старше 16 лет.
1: Смотри радио.
0: На Урале 5 часов.
2: Реклама. Кажется, в Желен уже стартовали новые акции. Хочешь узнать больше? О них знает продавец-консультант в любом фирменном магазине.
3: Жизнь.
4: Жизнь.
2: В каждом кадре.